0: «Серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю тебе». Такую фразу произнес больному человеку, просящему милостыню у храма, апостол Петр. Как мы помним из книги Деяний, хромой был чудесным образом исцелен. Что такого сделал Петр? Он просто сказал ожидающему: «Во имя Иисуса встань и ходи». Что может предложить этому миру человек веры? Что может быть больше золота и серебра там, где эти металлы играют ключевую роль? Вера может делать то, чего никогда не смогут сделать деньги. Но с чего начинается путь веры? Однажды из горящего куста Бог спросил Моисея: «Что у тебя в руке?» Там оказался посох, который был главным орудием пастуха-пустынника. Посоха было достаточно, чтобы Моисей начал свой путь веры как освободитель народа Божия в сотрудничестве с Богом. У Петра, который исцелил хромого, не было и посоха, но зато была вера и имя Христово. Много ли нужно для чуда? Одного этого вполне достаточно. Если человек идет к Богу с надеждой, то для ответа надежде достаточно слова от Бога. «Что есть у тебя, чтобы послужить мне?» И сегодня божественный призыв звучит подобным образом. «Что можешь взять ты в руки и посвятить Богу?» Или, как написано, «посвятить самого себя в жертву живую, святую, для разумного служения». И сегодня серебро и золото играют лишь второстепенную роль. Роль главную играет и всегда будет играть вера. И, может быть, то немногое, что могут сделать или передать твои руки. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 28 сентября, и тема сегодня — сверхъестественная помощь. Это написано о служении ангелу. Место Писания — послание к евреям, 1 глава, 14 стих. Там речь об ангелах. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Я наследую спасение, вы наследуете спасение, и согласно этому стиху, мы объекты служения ангелов. Ангелы посланы, чтобы служить нам с вами и каждому, кто наследует спасение. И что же означает эта фраза «посылаемые на служение»? Греческое слово «диаконос», которое описывает слугу, который превосходно, качественно удовлетворяет чьи-то нужды. Ангелы не приходят служить просто так, абы как. Они подготовлены, они знают, зачем они посланы, они знают свое предназначение, они служебные духи, и они посылаемы служить нам. Вот служение ангелов, обещанное каждому верующему, который наследует спасение.

0: Именно поэтому я назвал сегодняшнюю тему «Сверхъестественная помощь», и я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, как язычники, не просвещенные законом Божьим, могут вести себя законно в рамках закона природы. Давайте я процитирую этот текст. «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Послание к Римлянам, 2 глава. Получается, что закон природы, прописанный в сердце человека, может давать лучшие результаты, чем даже закон Божий, воспринимаемый человеком только на уровне его интеллекта. Существует мнение, что такое невозможно, поскольку закон Божий стоит выше закона природы. Это, несомненно, так. Однако Савл пишет сам о себе, что он по правде законной был непорочным и при этом оставался жестоким, несговорчивым, беспощадным человеком. Не говоря о том, сколько есть окольных путей для обхождения закона Божьего, чего, например, уважающий себя атеист никогда себе не позволит, не сможет. Анекдот есть такой, возможно, вы слышали. Ортодоксальный еврей в субботу нашел толстый бумажник, набитый деньгами. Стоял и думал, что делать, ведь в субботу ничего делать нельзя. Помолился, открыл глаза, и вдруг, о чудо, везде суббота, а у него четверг. Взял кошелек и пошел своей дорогой. Понимаете, внутренние принципы соблюдаются куда прилежней, нежели внешние предписания закона. Где-то я слышал, что в одном африканском племени существовал странный обычай. Достоинство человека измерялось его ловкостью в умении обмануть своего ближнего и украсть его самые ценные вещи. Однажды к берегам этого континента подошли британские корабли. Туземцы, увидев огромные суда, посчитали, что к ним снизошли боги. В тот же день все награбленные вещи нашли своих законных хозяинов. В Конституцию бесконечно вносятся поправки, но от этого она не становится совершенной. Можно оспорить, можно оправдать любой закон, только с законом совести спорить бесполезно. Он имеет над человеком больше власти, нежели человек над ним. Поразмышляйте над этим в течение этого дня. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

0: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли-Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют 2 раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генеизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 28 сентября. Задержка не подразумевает отказ. «В Твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих». Псалом 30, 16 стих. Когда мы молимся о чем-то, мы не всегда сразу же получаем ответ. Иногда нам приходится ждать довольно долго, но это не означает, что Бог ответил отказом на нашу просьбу. Очень важно доверять Богу и подчиниться Его срокам во всех вопросах, которые касаются нас. Возможно, вы давно ждете кардинальных перемен в какой-то сфере и молитесь об этом. Но молчание Бога приводит вас в замешательство. Помните, Бог не хочет, чтобы вы переживали и были в растерянности. Он хочет, чтобы вы доверились Ему. Часто задержка может быть вызвана духовными причинами. Бог откладывает ответ, чтобы в нас произошли определенные изменения. И если мы продолжим верно служить Богу, когда вокруг нас сгущается мрак, мы сможем развить в себе черты, угодные Богу. Вспомните Иосифа, которому пришлось 13 лет ждать ответа на свои молитвы, или Авраама, который ждал 20 лет. Если бы они сдались, они не смогли бы получить награду за доверие Богу. Даже если Бог не приходит сразу, Он никогда не опаздывает. Многое из того, что действительно ценно, приходится ждать дольше, чем мы планируем. И многое в жизни достигается гораздо труднее, чем мы предполагаем. Однако Бог знает точно, что Он делает, и хочет, чтобы мы доверяли Его временам и срокам. Бог обещает избавить нас от врагов, но пока мы ждем этого, мы должны молиться за них и быть благословением для многих людей. Пока вы ждете, Бог трудится. Божье слово на сегодня. Научитесь терпеливо и спокойно ждать, чтобы не разочаровываться напрасно.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».
4: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов в программе «Библия говорит». Мы продолжаем задавать вопросы Алексею Коломийцеву. Он в Виттенберге, находится прямо около университетской церкви, той известной церкви, где Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов. Пастор Алексей, почему таких людей, как Мартин Лютер, очень мало? Это страх или неясность библейского учения или обстоятельства?
1: Мартин Лютер, конечно же, был выдающимся человеком. И мы можем смотреть на него и на то, что он сделал, именно с этой точки зрения, с попытки объяснить его влиятельность, его гением. В истории в действительности были люди, обладавшие неординарными способностями, которые оказали влияние в самых разных сферах жизни общества и в истории человечества вообще. Но гений Мартина Лютера заключался в другом. Гений Мартина Лютера был связан с его верой. Когда он стоял перед судом в Вормсе, на котором ему реально грозила смертная казнь, он ожидал, что его могут сжечь на костре, точно так же, как сожгли Яна Гуса. Для Мартина Лютера было чрезвычайно важно найти прочное основание своей позиции. Поэтому он взял сутки. Он попросил сутки для того, чтобы ему обдумать, когда перед ним поставили выбор, или он отрекается от своих позиций, или же он будет осужден церковью и таким образом предан. Казнь, скорее всего. Он взял сутки, и за эти сутки он снова и снова переосмысливал самого себя, он переосмысливал свои позиции, он переосмысливал свои убеждения, он пришел к очень ясной позиции. Он сказал тогда очень известные слова, или слова, которые стали впоследствии известными. Он сказал: «Если меня не убедят Писанием и здравым смыслом, то я тогда никак не могу отречься, я не отрекусь, потому что это чрезвычайно опасно идти против совести. Помоги мне, Бог». В этих словах заложена глубокая вера Мартина Лютера. Именно вера стала двигателем всего того, что он делал. Вера в Иисуса Христа, вера в Его праведность, вера в Евангелие Иисуса Христа, которая открыла целый мир для Него. Вера в то, что стало решением глубочайшей проблемы, проблемы Его собственной греховности. Священное Писание говорит о том, что каждый человек, приходящий к Богу через Иисуса Христа, он может и должен укрепляться в своей вере. В послании к евреям в 11 главе мы читаем о целом ряде таких людей. Здесь сказано о том, что верою Авраам повиновался Богу и пошел в страну, которую никогда не знал. Здесь сказано о других людях, сказано о Моисее, который верою вывел народ израильский из Египта. Здесь сказано об Иисусе Навине, который верою ввел народ израильский в обетованную землю. И здесь перечисляется целый большой список других людей, которые стали известны ничем иным, а своей верой. Дело в том, что вера – удивительный инструмент. Он позволяет нам связать нашу жизнь с колоссальным источником силы, источником мужества, источником мудрости и источником действенности – с самим Богом. Когда мы доверяем

0: Доверяем свою жизнь Иисусу Христу, когда мы прибегаем к Божьему Слову, мы связываемся с тем, кем является Бог. И Бог начинает действовать. Он начинает действовать прежде всего в нас самих. И как каждому из нас необходима эта сила? Она необходима нам в наших домах, она необходима нам в наших семьях. Она необходима для того, чтобы мы могли преодолевать самые маленькие сложности, с которыми каждый из нас сталкивается. Каждый из нас в подобных ситуациях имеет выбор. Или он будет действовать, основываясь на своих собственных возможностях, на своем собственном достижении своего разума, может быть, на каких-то психологических установках. Или же он будет действовать, полагаясь на Божье нерушимое, непоколебимое Слово. Вот этот навык, он необходим для каждого христианина. Вот почему Священное Писание снова и снова возвращает наше внимание к тому, чтобы мы укреплялись в вере. Оно снова и снова фокусирует нас на том, чтобы мы могли найти не только теоретическое познание Иисуса Христа и того, что Он сделал, но практическое действие Христа в нашем разуме, в нашем сознании, в наших чувствах, в наших желаниях, в наших позициях по отношению к жизни и, конечно же, практических действиях, основывающихся на этих позициях. И когда это происходит, вот тогда появляется и мужество, и влиятельность, и действенность, и сила, которые так необходимы каждому из нас.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Филигрин».

Христианские притчи. Молитва лягушки. Однажды ночную молитву брата Бруно нарушило громкое кваканье гигантской лягушки. Все его попытки не обращать внимания на эти звуки оказались безуспешными, поэтому он крикнул из окна: «А ну тихо, мне нужно помолиться!» Брат Бруно был святым, и его просьба была выполнена незамедлительно. Все живые существа замолкли, чтобы молитве ничто не мешало. Но тут раздался еще один звук, помешавший Бруно восхвалять Бога. Внутренний голос сказал: «Может быть, Богу кваканье этой лягушки слышать не менее приятно, чем пение твоих псалмов?» «Как может кваканье лягушки радовать уши Господа?» — насмешливо возразил Бруно. Но голос не собирался сдаваться. «А зачем, по-твоему, Бог изобрел звук?» Бруно решил выяснить это. Он высунулся из окна и приказал: «Пойте!» Воздух наполнился равномерным кваканьем лягушки под сумасшедший аккомпанемент сородичей со всех близлежащих водоемов. Бруно прислушался к звукам, и голоса перестали раздражать его. Он обнаружил, что если не сопротивляться им, то они лишь обогащают тишину ночи. С этим открытием сердце Бруно ощутило единые вибрации со всей вселенной, и впервые в своей жизни он понял, что означает истинная молитва.

Много ли у вас срочных дел? Да, тех самых дел, отложить которые никак нельзя. А много ли тех, которыми вы наполнили долгий ящик? Что если мы ошибаемся и действительно важное отодвинули назад, а занимаемся чем-то пустым и бесполезным, не получая даже удовольствия от своего занятия? Если мы посмотрим на страницы Евангелия, то увидим, что и сам Христос мог планировать. Спаситель рассуждал о тех городах, в которых хотел проповедовать, говорил о своей смерти и воскресении, даре Духа Святого для Церкви. Но нередко Иисус мог остановиться ради чьей-то болезни, нужды, просьбы или изменить свои планы, чтобы посетить дом новообращенного. Есть много дел, что откладывать нельзя. Нельзя отложить срочную молитву, проповедь жаждущим, слова благодарности. Скорее нужно помочь человеку больному, замерзающему, голодному. Мы, к сожалению, часто делаем наоборот. Дела, что стоит долго планировать, спешим исполнить. А те, что действительно не терпят отлагательств, стремимся перепоручить своим ежедневникам. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Голос Божий. Доколе говорится, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. К Евреям 3 глава 15 стих. Еще в те времена в каждом иудейском городке стояла синагога. Так называлось место, где по субботам собирались евреи слушать проповедь, общаться, тихо проводить время святого дня. В поселок, название которого нам не открыто, накануне субботы пришел новый учитель. Его ждали. И когда он вошел в местную синагогу, в небольшом зале повисла осязаемая тишина. По всему Израилю о нем шла молва. Говорили разное. Одни с восторгом рассказывали о чудесах и исцелениях, другие с гневом обвиняли в нарушении традиций и ереси. Но, как он говорил, слово его не оставляло равнодушным никого. Слушать Иешуа собирались тысячи. Проповеданное слово передавалось быстрее, чем сам проповедник шел из города в город. И среди всех слухов о нем ходил один, сильно смущающий. Он не чтит субботу. Как? Исцеляет людей. Религиозное сознание и фарисеи, и простого еврея переживало немыслимое посягательство. Каждый непослушный ребенок Палестины знал, что в субботу делать нельзя ничего. Каждый послушный обычно посещал синагогу. Сегодня там были все. Всех интересовало, будет ли снова нарушена суббота. Это так захватывающе – стать судьями, своего рода присяжными и критиками одновременно, распознать ересь и вынести однозначный приговор. Мы не какие-нибудь язычники, которым подавай зрелище. Мы знаем заповедь. Заповедь неприкосновенна, свята, нерушима, особенно для заезжих учителей. Такие мысли бродили в сердцах мужчин, набившихся в небольшое здание. Мысли тревожили сердце, заставляли быть необыкновенно внимательными. Как же, такое бывает нечасто. Но в этой подозрительной, даже враждебной атмосфере где-то глубоко и незаметно таилась надежда. Надежда на личное чудо. Ах, если бы сбросить религиозную броню, мощным куполом закрывавшую сердца. Но только не в субботу. В этот день нельзя. Учитель встал за кафедру и начал говорить. Десятки настороженных взглядов устремились на него. Должно ли в субботу добро делать? Или зло делать? Душу спасти или погубить? Вопрос повис в воздухе без ответа. Никто не решался. Все ожидали действия. Вот оно, сейчас начнется нарушение закона. Немой волной в передних рядах поднимался ропот, готовый вырваться в любую секунду. Повод был. Да еще какой. На одной из скамей сидел человек с изувеченной рукой. Какая-то неведомая хворь сделала из доброго малого инвалида. Многим этот несчастный был другом, соседом, милым собеседником. В иной день кто нет-нет, да и помогал его семье. Милосердие евреям не было чуждо. «Стань на середину!» – голос проповедника был обращен к увечному. И вот под осуждающие и любопытствующие взгляды сидящих тот вышел. То, что он увидел во взгляде учителя, дало ему небольшую уверенность. Как ученик, которого могли похвалить, он в надежде посмотрел на окружающих. Зал замер. Необычная проповедь продолжалась. Казалось, публика разделилась. Одни внутренне желали исцеления стоящего в центре, другие в себе негодовали. Проповедник пристально смотрел на них.
2: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «Да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд наследия Стены Плача провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют два раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд наследия Стены Плача, читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 28 сентября. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 3 стих. В этом слове нам становится понятным, что же из себя представляет пророчество. Некоторые думают, что пророчество – это когда на человека возлагают руки и особым тембром голоса провозглашают «Так говорит Господь». А другим кажется, что пророчество – это когда кто-то обличает другого. Однако в Библии написано не так. Апостол Павел говорит, что лучше, чтобы все пророчествовали. Сегодня многие люди избегают пророков и пророчеств, не желая, чтобы все пророчествовали. Причина в том, что люди не понимают, что же такое пророчество. Слово Божье говорит, «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». То есть пророчество возвышает человека. Если твое пророчество действительно не созидает и утешает, и не увещевает, то это на самом деле не пророчество, а слово от дьявола. Помню одну из сестер, которой кто-то сказал, что она отойдет от Бога. В этих словах не было ни созидания, ни утешения, ни увещания – а наоборот, в них содержалось уничижение и унижение для человека. Возлюбленные, давайте на самом деле примем решение наполняться пророческим словом, чтобы говорить людям в назидание, утешение и увещевание. В этом вопросе я буду первым, кто вам скажет: «Верьте, в вашей жизни все будет хорошо. Вы достигнете того, о чем вы мечтали. Только для этого необходимо помочь другому человеку в достижении его мечты. И тогда кто-то поможет вам в осуществлении вашей мечты. Помните, наша жизнь очень коротка, но мы имеем вечную жизнь. Верьте, что вполне возможно жить полноценной жизнью и здесь, и в вечности, если имеете общение с Иисусом Христом. В нем вы можете иметь созидание и увещание и утешение. Да пребудет с вами сила Божья». Пророчествуйте и созидайте людей, а не унижайте их. Амен.
3: Радио Пилигрим.

рано утром тебе.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тлен и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших – 70 лет, а при большей крепости – 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе? Умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. Глава 10. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день онный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретящей пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть то, что видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это Иисус сказал: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидел его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария и дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если сдержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 22. 8 лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иедида, дочь Адаии из Боцкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешуламова, писца в дом Господнем, сказал: «Пойди к Хелкии, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа, стоящий на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а сии пусть раздают ее работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку дерев, и тесаных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, преданном в руки их, потому что они поступают честно». И сказал Хилкия, первосвященник, Шафану, писцу: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хилкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню. И донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия, священник, и читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои, и повелел царь Хелкии, священнику, и Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору, сыну Михеину, и Шафану писцу, и Асаи, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И пошел Хилкия священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асая, колдами пророчести, жене Шалума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд. Жила она в Иерусалиме во второй части, и говорили с нею. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев, скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, наведу зло на место сие и на жителей его, все слова книги, которую читал царь Иудейский». «За то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место сие и не погаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите, так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою».

сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей. И весь народ вступил в завет. И повелел царь Хилкии первосвященнику и вторым священникам и стоящим на страже у порога вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Вала и для Астарты и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль. И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному, и вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, и сжег ее у потока Кедрона, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное. И разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, и вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы, от Гевы до Версавии, и разрушил высоты пред воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса, градоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот. Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвенники Господним в Иерусалиме, а пресноки же ели вместе с братьями своими. И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Еннома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху, и отменил коней, которые ставили цари иудейские солнцу пред входом в дом Господень, близ комнат Нефан-Мелеха, Евнуха, что в Фарурими, колесницы за солнце сжег огнем. И жертвенники на кровле горницы Ахазовой, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Манасия на обоих дворах дома Господня, разрушил царь, и низверг оттуда, и бросил прах их в поток Кедрон. И высоты, которые пред Иерусалимом, направо от Масличной горы, которую устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавитской, и Милхому, мерзости Аммонитской, осквернил царь, и изломал статуи, и срубил дубра, и наполнил место их костями человеческими. Также и жертвенник, который в Вифиле, высоту, устроенную Иеровоамом, сыном Наватовым, который ввел Израиля в грех, также и жертвенник тот, и высоту он разрушил, и сжег сию высоту, стер в прах, и сжег дубраву. И взглянул Иосия и увидел могилы, которые были там на горе, и послал и взял кости из могил и сжег на жертвенники, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии. И сказал Иосия: «Что это за памятник, который я вижу?» И сказали ему жители города: «Это могила человека Божия, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты сделаешь над жертвенником Вифильским». И сказал он: «Оставьте его в покое, никто не трогай костей его». И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Также и все капища высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия и сделал с ними то же, что сделал Вифили. И заколол всех жрецов высот, которые там были, на жертвенниках, и сожег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав: «Совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в всей книге Завета». Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18-й год царя Иосия была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме. И вызыватели мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелкия священник в доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душою своей, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему». Однако ж Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Манасия. И сказал Господь: «И Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». Прочее об Иосии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В одни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Ефрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегидоне, когда увидел его. И рабы его повезли мертвого из Мегидона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иохаза, сына Иосиина, и помазали его, и воцарили его вместо отца его. 23 лет был Иохаз, когда воцарил.

царился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Рифле, в земле Ямавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме. И наложил пени на землю 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосиина, вместо Иосии отца его. И переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. И серебро, и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли, по оценке своей, он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Зебуда, дочь Фидаи из Румы. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». В студии сегодня Юрий и Елена Кривонос и Аля Ануфриева.
4: Доброе утро!
5: Точно, именно так.
3: И говорим мы сегодня на тему благословения и проклятия труда человеческого. Труд от сотворения мира и до наших дней. А вот мне интересно по этой теме, каким труд вообще для человека задумывался изначально? Потому что сейчас, я вот, наверное, скажу по опыту своих сверстников, что я от них слышу, христиан и не христиан, они мне говорят иногда такую фразу. Вот я буду работать всю жизнь, и когда это закончится, я умру. То есть всю жизнь работать, а потом умереть. У них вот такой взгляд на жизнь. И вот это вот слово «работать всю жизнь» их приводит в такое невероятное уныние. Они говорят, всю жизнь посвятить работе. Это же просто какой-то ужас. Вот не было бы, было бы у меня много денег, я бы не работал.
4: Вот, а когда жить, да, если все
3: вот
4: время
3: именно,
4: работать?
3: Вот именно, да. Вот как будто работа – это такая неотъемлемая часть нашей жизни, что как будто в ней должен быть какой-то очень большой смысл. И она должна какую-то радость хотя бы приносить. Как-то нас созидать к лучшему, потому что если это не так, то тратить на нее большую часть своей жизни просто, ну, это действительно уныние какое-то. Вот, и мне бы хотелось от начала пойти, чем труд для человека был от сотворения. Вот когда Бог создал Адама и Еву, вот, поселил их в Эдемском саду, сказал им, плодитесь, размножайтесь, сказал им, чтобы они трудились, наполняли землю. Что он вкладывал вот в это понятие труда? Потому что он не так много задач им на самом деле дал. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и трудитесь. Все,
6: все четко.
3: Да, все четко. Две задачи, можно сказать.
5: Да, и там нужно делать действия какие-то. Но смотрите, наверное, труд одно из самых, скажем так, важных, да, ключевых поручений от Бога к человеку. Почему? Почему труд называется трудом? Почему труд не называется отдыхом? Почему труд и отдых так отличаются? Почему, в общем-то, и отдых, о котором мы тоже можем говорить, есть что-то производное от труда? То есть тогда, когда труд заканчивается, наступает отдых. Нет труда, нет отдыха. Есть только, наверное, пустое времяпрепровождение. То есть эти вещи взаимосвязаны. А поэтому Бог дает человеку поручение трудиться.
3: Но оно не связано с его выживанием. То есть здесь же написано, что вот он дал ему дерево, сказал, ты будешь питаться от этого семени. То есть у человека вот эти потребности, которые мы называем базовыми, они уже закрыты. То есть ему труд нужен не для того, чтобы выживать в поте лица.
5: А смотрите, вообще в принципе труд, он и не дан для выживания. А, точнее, он становится таковым, да?
4: Ну, в результате проклятия,
5: в результате грехопадения. А, но изначально нет. Изначально в чем идея труда? А, идея труда в том, что в нашем мире, да, все созданное и все сотворенное, скажем так, не доведено до конца. В определенном смысле. То есть все нуждается в росте. Вот, например, есть некое растение, там, сотворенное Богом. И это растение дает семя. И этому семени нужен рост. Нужно время вырасти. Нужно проявить о нем какую-то определенную заботу. В результате, ну, оно принесет плод. То есть мы видим, что Богом заложен некий процесс. От идеи и до осуществления этой идеи проходит время, и нужно прикладывать некоторые усилия. Человек участвует в процессе роста, в процессе развития.
3: Он завершает его? Но он должен был завершить его.
5: И он собирает плоды, безусловно. Человек собирает плоды. Человек насаждает, да, вот как и Бог насаждает сад Эдемский, человек возделывает этот сад, обратите внимание, то есть есть некая работа в этом саду для того, чтобы этот сад продолжал расти, продолжал распространяться и приносить свои плоды. И человек собирает плоды от всякого дерева, в этом саду ты можешь есть.
3: Но то он есть... не просто собирает, он же должен был еще возделывать землю, то есть он и выращивает эти растения.
5: Я об этом и говорю.
3: А, ну то есть не только человек, пользуется.
5: Человек не только пользуется, в том-то и суть. Человек участник процесса развития. Вот это и есть труд. То есть если мы посмотрим в нашей жизни, то любой труд – это участие в росте или способствование росту, вырастанию чего-то. И поэтому он связан чаще всего с землей, да? Вот мы говорим о труде, прежде всего, начиная от земли. То есть мы что-то садим, и это растет, то, что мы посадили. Бог произращает, а человек возделывает. Любопытно, обратите внимание, Бог дает рост, человек возделывает. И получается такая работа, сотрудничество вместе с Богом. При этом какие-то нехорошие, недобрые растения, вот те, о которых как раз говорит Писание, тернии и волчцы, их росту надо попрепятствовать, чтобы они не задушили собой полезные растения. И вот он человек на поле, вот он трудится. Он способствует росту растений, и он вкушает от их плода. Но то же самое все. Возьмите школу. Что делает учитель? Он взращивает в учениках грамотных людей. То есть те, которые могут пользоваться счетом, письмом, умеют читать, что в чем-то разбираются. Он участвует в их росте, они растут. С другой стороны, он воспитанием подавляет в них нехорошие качества, которые тоже пытаются вырасти. То есть вот он труд. Если мы говорим о врачах, врачи, они препятствуют росту болезни, да? Но наоборот способствуют, чтобы организм был здоровым, чтобы он тоже рос, особенно если это касается детей. Мы берем полицию. Это тоже труд, да, только труд в основном в препятствовании росту чего-то злого, каких-то плохих настроений в обществе. Возьмите экономику, и специалисты-экономисты, они, опять же, трудятся для того, чтобы был экономический рост. Снова мы говорим о росте. То есть труд, он всегда связан с ростом. Рост потенциала, там, вооруженных сил, опять же, это самая экономика, образование населения, уровень жизни населения тоже должен расти, и этому росту способствует как раз труд. Поэтому труд связан с ростом.
3: Во что должно было вырасти человечество в таком случае? Если Бог творил землю, творил, и он чуть-чуть, можно сказать, не досотворил, оставил это на человека, то получается, и людей он заложил как проект, который в будущем должен вырасти, принести плод. Понятное дело, деревья приносят плод видимый, но если бы человечество выросло и выполнило бы вот эту свою миссию, изначально заложенную, во что бы выросло оно? То есть какой плод оно должно было дать?
5: Я, может быть, неправильно выразился, но он ни чуть-чуть не досотворил. Нет, Бог все заложил, все сотворил с потенцией роста.
3: С перспективой.
5: С перспективой, с возможностью роста всего. И человек принимает участие во всем этом. Вот это как раз место человека. Он творит, как и Бог. Он созидает, он способствует росту одного, приостанавливая рост другого, если это необходимо. И это касается всего творения.
3: Но человек тоже, человечество является тоже проектом Божьим. То есть оно тоже должно было принести в итоге плод, вырасти и принести плод.
5: То есть вот смотрите, любопытно, если все остальное творение, всему остальному творению человек способствует своим трудом, да, росту этого творения или развитию этого творения, то труд человеческий, человеческий труд способствует росту самого человека. То есть для развития человека важен созидательный процесс. Не просто условия, в которых он может там, расти. Вот он маленький родился, и ему дали все необходимые условия. У него есть питание, ему тепло, ему хорошо, его помыли, его одели там и дали ему что-нибудь такое, чтобы он не плакал. То есть это условия. Для человека условия недостаточно. Для природы вещей. Достаточно условий. Достаточно условий для животных. Ну, возьмите, вы разводите кур. Надо ли вам их воспитывать? Да нет, не надо их воспитывать. Заставлять их трудиться тоже не надо. Они, вы им создайте условия, и они сами вам и яйца снесут, и, в общем-то, порадуют вас, ну, к столу чем-нибудь еще. Но возьмите любые деревья, любое растение, создайте ему условия, и оно будет расти. Для того, чтобы рос человек, недостаточно просто условий. Нужен труд, в котором он заботится о других, способствует их росту, и тогда он сам растет. Во что вырастает человек в данном случае? Ну, мы всегда, наверное, для человека всегда есть определенная возможность. Это богоуподобление, то есть становиться более похожим на Творца.
3: То есть если бы Адам и Ева не совершили грехопадение, где-то там в конце времен они бы стали подобными Богу?
5: Ну, какое-то преображение произошло бы человека в человеческом обществе. Постепенно, постепенно оно бы трансформировалось из, например, работников в саду Эдемском, да, в соработников по устройству всей Вселенной. Или галактики, там, я не знаю, солнечной системы хотя бы возьмите.
4: Нет, ну во Христе мы преображаемся.
3: Да, но это преображение из греховного во что-то, ну вот в образ Христа. Но это же, получается, Христос-то пришел, потому что люди совершили грехопадение.
4: Ну, да, если потому бы... что сами по себе уже не могли.
3: Да, но вот если бы не было грехопадения, то и Христос, Христу не нужно было бы
4: спасать. Ну, если бы это, конечно, ну, да, можно долго размышлять. Вот как вам кажется, труд — это нечто нейтральное? Он может быть как и благословением, так и проклятием?
5: Ну, если следовать, ну, в целом логике труда, вот как мы сегодня представили, труд – это то, что способствует росту доброго, да, то это благословение.
4: А если мы послушаем друзей, которых говорит Аля, которые, которых удручает мысль о том, что надо всю жизнь работать, для них труд – это выглядит как проклятие.
5: Ну, почему здесь труд выглядит как проклятие, я думаю, у молодежи? Мне кажется, это последствия современной урбанизации и, как бы это сказать, отделение человека от творческого процесса. То есть, когда человек становится некой функцией, неким винтиком, элементом какого-то большого дела, в котором он не разбирается, он не понимает, что он делает. Он не понимает, зачем он работает. Ему никто не объяснил. Ему просто сказали, вот ты сиди здесь и выполняй вот такие-такие поручения. За это будешь получать такую-то, такую-то зарплату. Вот стой, продавай товары, например, да? Или рекламируй вот эти товары. И он смотрит, он совершенно не понимает. Эта девочка, вот иногда, знаете, бывает любопытно, когда где-нибудь в автомобильном магазине работает девушка, которая за рулем никогда не сидела, да, например. Она продает запчасти, но не сильно понимает в этих запчастях. Ну, она, в конце концов, выучила ассортимент. Вот. Но все ее мысли, скорее всего, не с этими вот гайками, болтами, там, и заклепками, и прочими штуками, которые полезны для автомобиля. Ее мысли, скорее всего, где-нибудь там на каком-нибудь теплом берегу, там, море, где песок, где можно сделать много разных селфи красивых. А тут что за селфи рядом с карданвалом?
4: Простите. По-моему, очень креативно.
5: Ну, очень креативно, но, ну, как-то вот так уныло, когда все остальные вот постят свои фотографии с различных лазурных берегов, а ты вот это вот стоишь возле запчастей, в лучшем случае. А если это сантехника, так это еще хуже. Вот ты стоишь возле вантуза и рекламируешь вантузы. Прикольно.
4: Очень нужная в хозяйстве вещь, между прочим.
5: Очень нужная в хозяйстве вещь. Соглашусь, безусловно. Но обратите внимание, для этого нужно понять. В этом случае нужно... Вот, знаете, совсем другое дело, когда ты вдруг сталкиваешься с хозяином магазина. Вот недавно зашел я в кофейню. И хозяин этой кофейни... И он встретил меня как лучшего друга. Он мне рассказал про все свое кофе. Он рассказал, что чем отличается. Он сам мне кофе сделал, он посуетился. Он хозяин этой кофейни, он ее душа. И стоит девушка. Нет, она тоже приняла участие в нашем диалоге, но очевидно, что это другое участие. Понимаете? И, может быть, даже она, работая, очень вовлечена в этот процесс. Может быть, даже они хорошие друзья с хозяином, и она понимает, что она делает. Что она не просто кофе продает, а она способствует росту хорошего настроения у людей, приходящих в их кафе. Настроение выросло. Вот понимаете, от труда что-то должно расти. Когда ты этого не понимаешь, тогда хочется убежать от этого труда.
4: Ну вот я все-таки смотрю так на Эдемский сад, да, и получается, что сначала вот Бог благословил Адама садом и работой в саду, а потом грехопадение, и он сад забрал, дал ему огород.
3: Да.
4: Огород всегда выглядит, да? Тяжелее, чем сад.
5: Сад, огород, да.
4: И как-то журнал хочется туда... И как-то хочется туда снова вернуться, в этот сад. Да. Я даже слышу, некоторые люди, имея небольшой участок земли, они огороды закатывают в асфальт, сажают вот несколько деревьев и счастливо от этого. Вот ну, проклятие труда в чем? В... Вот это проклятие... в поте лица или вот в тех сорняках, которые будут...
5: Проклятие двигаться? Труда в его бесполезности. Однажды провели эксперимент, когда людям дали бесполезную работу.
4: Да, я слышал.
5: И люди начали сходить с ума. Вот просто работа, причем она оплачивалась. Это работа.
3: Это во Франции, что их заставляли складывать коробки, а потом раскатывали их катком в конце дня?
5: Во Франции, скажем так, опыт бесполезного труда, наверное, был осуществлен одной из первых в то время, когда возникла первая коммуна, Парижская коммуна, когда разрушили все экономические связи, и необходимо нужно было дать горожанам какую-то работу. Ну, чтобы работа у них была, чтобы они ну, что-то зарабатывали себе на жизнь. И некоторые просто перекладывали кирпич с места на место. И коммуна долго не выдержала, вот эта первая коммуна. Прежде всего от того, что они не знали, не могли понять, а как теперь трудиться. Вот мы тут ратуем за коммунизм, мы ратуем за общее равенство. Мы говорим о том, что труд прекрасен. Вообще, в принципе, это же как... коммунистическая идеология, она поддерживает труд. Но не можем придумать созидательного труда. Вы обратите внимание, в Советском Союзе тоже коммунистическая идеология господствовала, и в ней ведь тоже человек труда занимал ключевое место. Труд воспевался, за труд давали награды, высокие награды, людей трудящихся почитали. Газеты и журналы, обратите внимание, была газета «Труд».
4: Да.
5: Причем неплохая газета. В ней публиковали документы, которые, ну, всякие там решения правительства, и они считались опубликованными, как только они появлялись в газете «Труд». Почему так делали? Потому что ее выписывали практически во всех трудовых коллективах. Обратите внимание, трудовые коллективы. И тем не менее, Советский Союз, или, скажем, идеология, советская идеология не смогла создать идеальный труд, в котором человек чувствовал бы себя трудящимся. И поэтому, вот именно трудящимся, с большой буквы. И поэтому возникали всякие поговорки, это ж наши поговорки того времени. Работа не волк, в лес не убежит, от работы кони дохнут, там, или что-нибудь еще такое. Вот пришел начальник, сам не работает и нам не дает не работать. Вот что-нибудь вот такое. Понимаете, то есть труд начал высмеиваться. Почему? Потому что он перестал быть созидательным в определенных случаях или во многих даже. И все превратилось в некую функцию какую-то. Иногда непонятно для чего. Особенно, когда люди сталкивались с системой, которая была против созидательного труда. Я как-то, когда начинал работать на бетонном заводе, вот сейчас в Краснодаре там рынок кормилец. А когда-то был большой бетонный завод, вот, который выпускал плиты, блоки и прочее. И я разговариваю с одним человеком, и я говорю, ты бы что-нибудь изменил? Вот он стоит и формирует бетонную плиту. А он говорит, да, я бы сделал вот это, вот это, вот это. А говорю, у тебя есть возможность это сделать? Он говорит, да кто ж мне даст? А между тем, идеи у него есть хорошие. И он с сожалением так немного говорит, что ну, у него нет возможности улучшить не просто условия труда, а сам труд сделать более эффективным, чтобы было меньше брака, чтобы получался хороший
4: оставалось
5: продукт.
4: Больше сил.
5: Да, чтобы росли города. Понимаете, на этом заводе выпускали плиты, которые использовались в строительстве города Краснодара. Их было несколько этих заводов. Не знаю, работает ли сейчас хоть один. Но суть в чем? В том, что не справились, не смогли, не разобрались. Это на самом деле не так просто. Помнится, были такие почины, студенческие отряды, которые ехали для того, чтобы строить Байкало-Амурскую магистраль, железную дорогу, или подымать какой-нибудь Днепрогэс, там, или еще что-нибудь такое. И вот люди ехали туда. А для чего они туда ехали? Вот ведь труд там был тяжелым. А ну-ка, подымать целину.
4: Ну и условия жизни не...
5: Мой дед участвовал в поднятии целины послевоенные годы в Казахстане. За это получил орден Трудового Красного Знамени. Но это была тяжелая работа. Но и притом он все равно туда молодой поехал в послевоенные годы, потому что это труд. Потому что вот она, пустая земля, мы ее вспашем, и на ней будет что-то расти.
3: Потому что они видят это что-то. Оно стоит вот перед глазами. Они знают, ради чего они трудятся. Это не бессмысленно. А девочка, которая работает в магазине автозапчастей, не видит никакого результата своих трудов.
5: Ей ничего не нужно из этого магазина. Вот что даже
3: ей ничего не нужно.
5: Ладно, ногти продавала.
4: Ей нужна зарплата из этого магазина.
3: Да, и это все.
4: Чтобы как раз туда, на вот песчаный берег. А вот скажите, вот объясните мне, пожалуйста, вот этот стих в Писании. Дни жизни человека 70 лет при большей крепости, 80, и лучшая пора их – труд и болезнь.
5: Да. Ставятся вместе труд и болезнь.
4: Очень какой-то грустный.
5: И мы летим. Прогноз. Еще там добавлено слово, фраза такая, и мы летим, будто кто-то пнул нас. И мы летим. Еще грустнее становится.
4: Поэтому друзьям скажи, это ваша лучшая пора. Труд и болезнь, радуйтесь. Дальше будет хуже.
5: Я разговариваю с одним человеком, он здоровый парень, говорит, вот недавно заболел. Говорит, думаю, Господи, почему я заболел? А потом вдруг понял, так это чтоб я отдохнул от работы. Да, собственно, так, наверное, школьники тоже, они ведь тоже трудятся. Они учатся, они что-то принимают, в чем-то участие. Да, по большей части трудятся над ними, но и их участие тоже в этом важно. Иначе зачем бы давали домашние задания, понимаете? Зачем бы выходить к доске? То есть они тоже участвуют, сотрудничают вместе с учителем.
3: Или не сотрудничают.
5: Или не сотрудничают, бездельничают. Да. Ну и тогда, конечно, образование их ни о чем.
3: Юрий Анатольевич, ну вот мы говорим о том, что труд сопряжен вот с такими вот переживаниями. Но ведь после грехопадения как будто бы Бог так и проклял человека на бессмысленный труд. Тут же даже написано, это Бытие 3 глава, 17 по 19 стих. Адам уже сказал, и вот дальше он говорит Адаму, проклята земля за тебя. Вот нам тут Сергей писал в комментариях, что проклятие труда заключается в мышлении человека. Но не только в мышлении, земля же тоже была проклята. И здесь дальше со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты в прах возвратишься. Это... бетонная плита на крышку гроба, надежд получать радость в работе.
5: Радость в работе, радость в труде. Нет, она все равно остается. она все равно есть, она никуда не девается. Но труд стал тяжелым. Да, это факт. Тяжесть труда, как бы это сказать, помогает человеку или лишает человека, отчасти хотя бы лишает его, его греховных помыслов. Когда ты занят работой, когда ты устаешь, как написано, страдающий плотью перестает грешить.
4: Вот тоже, кстати, не совсем понятное мне место писания. Страдающий плотью перестает грешить. Ну, давайте начнем все страдать плотью и перестанем грешить.
5: Ему скорее не до греха, как во время страданий, не до греховных помыслов и мыслей. Вы вот обратите внимание.
4: А некоторые проклинают во время своей боли кого-то. Это не грех?
5: Это, ну, это скорее боль, а не грех. Ну, я бы так на это назвал. Опасность легкого труда в чем заключается? В том, что это способствует развращению. Вот города Содомские и Гоморские, такие известные, города своей развращенностью. Почему они были таковыми? А слишком в хороших условиях они оказались. А когда Авраам и Лот, вот они решили разделиться, Лот выбрал долину как раз Содомскую, потому что она была как сад Господень, как земля египетская написана. Он глянул туда, там все растет. Палку воткни, она зацветет. Овцы едят много травы, толстеют, а это прибыток. То есть легко трудиться, легко зарабатывать. И люди, жившие в этом городе, судя по всему, имели много свободного времени для того, чтобы развлекать себя и развращать себя. И развратились-то, в конце концов. Если мы посмотрим вообще, в принципе, в некое противостояние цивилизационное, описанное в Библии, то очень часто города представляются как неким местом развращения. Mm-hmm. Почему? Потому что труд становится, в труде происходит разделение, труд в некоторых случаях становится легким, а в некоторых случаях труд становится как раз способствующим этому самому развращению, особенно когда возникают различные вот такие, как их называют, блудилищные дома, да, там, или какие-то профессии, которые, человек там продает алкоголь, например, какой-нибудь у него там пивной бар или даже винный отдел, винный магазин. Вот он этим занимается. Он не просто продает продукт, он спаивает людей. Или что-нибудь еще происходит. И обычно это происходит в городах в результате того, что люди разделяются по определенным специальностям, и возникает запрос на развлечение. Причем развлечение чаще всего греховного характера. И это способствует вот такому развращению народа.
3: Юрий Анатольевич, что тогда получается? Либо мы пашем в поле до изнеможения и возвращаемся в прах, либо мы пируем, грешим и все равно возвращаемся в прах.
5: И идем в ад.
3: И идем в ад.
5: Вот вам и пожалуйста, вот вам и дилемма.
4: Или летим.
5: Чем же нам заняться в нашей жизни? А потому и написано, что Бог каждому человеку, каждому народу, каждому племени дал времена, пределы и сроки их обитания, дабы искали Бога, не найдут ли, не ощутят ли, и Он недалеко. А мы все-таки приходим к тому,

0: Это действительно проклятие его несвободы. Он не свой, он не себе принадлежит. Он вообще в Древней Греции рабы считались чем-то вроде говорящих инструментов, мотыги говорящие. Вот вообще абсолютно никакого нет у него достоинства. И ему предлагается трудиться, как для Господа. Ты не видишь в своем труде вообще ничего хорошего. Делай его вместе с Богом.
1: Ну, вот,
0: это история Иосифа.
2: Вот охотник пишет, труд для Господа и просто труд, они очень сильно отличаются.
0: Очень сильно отличаются. Вот Иосиф, который попал в рабство, ведь в рабство его взяли не для того, чтобы он красивый такой ходил по подиуму там в Египте. Нет, красивый Иосиф.
2: Ну, жена Потифара примерно так на него и смотрела.
0: Жена Потифара увидела, и не просто увидела, она увидела молодого человека, который что-то делает, который что-то может, который не просто раб. Ее что-то в нем привлекло. Ну, и, надо сказать, дьявол хотел испортить Иосифа. Ну, слишком хорошо,
2: тоже, да, не будем
0: слишком хорошо работал Иосиф. А вы обратите внимание, ведь это и было его благословение, или, так сказать, помазание. Он мог организовать труд и работу так, что после этого у Потифара росло его хозяйство, благосостояние его росло. А когда попал Иосиф в темницу, там, в тюрьме, оказывается, тоже может что-то улучшаться.
2: Тоже надо что-то организовать.
0: В результате хорошего труда. А потом, когда он возглавил Египет, Египет был спасен от голодной смерти, и благосостояние фараона выросло, неимоверно выросло благосостояние фараона, потому что Иосиф работал. И работал Иосиф с Богом.
1: От души. Давайте паузу на новости сделаем и вернемся к вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «Да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года. Однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте,

0: предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют два раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии сегодня Юрий и Елена Кривонос и Аля Ануфриева. И рассуждаем мы о благословении и проклятии труда человеческого. Вот мы затронули место Писания, да, это Колоссянам 3:17. «Все, что вы делаете словом или делом, все делаете в имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». И также есть похожее местописание из этой же главы, 23-24 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Но вот здесь слово такое используется «делайте от души», «от души». Я почему-то всегда думала, что души – это искренне. Но искренне я ведь могу не только любить, я же искренне могу еще и ненавидеть, искренне презирать. И делать работу от души можно по-разному. Я могу, вот как вы про раба говорили, который находится в неволе, должен от души делать для своего господина искренне. Но значит, я могу искренне как бы выражать свое недовольство своим положением.
3: Я не думала никогда, что от души это искренне.
2: Ну, а
3: от души это с некоторым усердием, с каким-то добрым расположением, думая не о своей какой-то выгоде земной, а о чем-то более возвышенном, думая. Вот мне так казалось. Ну, как-то мы по-разному понимаем одно и то же выражение. Как правильно, Юрий Анатольевич?
4: Ну, любопытно, что действительно, вкладывая в это сердце, да, вкладывая в это самого себя. А души — это когда человек себя вкладывает. Знаете, бывает как какой-то предмет, сделанный кем-то, да, и ты видишь в нем руку художника, руку мастера, а руку творца видишь. Ты как бы в нем, в этом предмете его угадываешь. Вот Бог сотворил человека. Бог сотворил человека, как вы думаете, от души? Ведь не просто так человек назван образом и подобием Божьим. Это говорит о том, что Бог действительно себя в него вложил и вдунул дыхание жизни, вложил себя как Творца. И поэтому и человек, и душою живою стал, и уподобляется Творцу и в образе, и в действиях своих. Поэтому, я думаю, когда речь идет о душе, речь идет глубоко вникая, скорее.
3: Вот, да, процесс. Человек думает.
4: Человек думает, человек вникает, человек развивает что-то. прикладывает в это что-то творческое. Вот, наверное, как будет от души. И интересно, что от души и как для Господа. Здесь любопытное сравнение в том смысле, что Бог не принимает просто труд. Вот такой бесполезный, бессмысленный труд с неприязнью к этому труду. Если ты хочешь что-то сделать для Господа, сделай, вложив в это душу, вложив в это сердце. А если ты сделал это на отвали, то не приходи с этим к Богу.
3: И так сойдет.
4: И так сойдет.
2: Это то, что Каин сделал?
4: Я не знаю, что и как сделал Каин, нам не говорится. Бог не принял.
2: Но не его принял плоды. Его труд, не принял плоды его труда.
3: Ну, причин может быть очень много разных у Бога, почему он не принял. Иногда просто, чтобы обратить внимание на что-то. А сам по себе труд может быть вполне нормальным. Проблема Каина, она скорее была не в том, что он не так потрудился и не то принес, а в его сердце. Там Бог говорит, проблема твоя, Каин, потому что у порога сердца твоего лежит грех. Вот в чем. Плодах.
4: Скорее так. Скорее проблема была с сердцем Каина. Возможно, Каин ненавидел труд. Возможно. Но он был земледельцем. Возможно, на себе он пережил это проклятие, которое было, кстати, не на труде Каина, а на земле. Бог проклинает землю. Она, проклятие земли, выражается в том, что она произрастит тернии и волчцы. И ничего ты ей не скажешь, ты можешь только потрудиться над нею. Вот как вчера мы слышали в проповеди, одним разговором не воспитать человека. Правда, вот вы позвали ребенка и сказали, не делай вот так-то. И все, он всю жизнь так не делает. Да нет, не получится. С ним надо проводить время, с ним надо беседовать, с ним надо проходить определенный путь и исправлять или помогать ему исправлять его ошибки. Тогда да, тогда есть какой-то результат. Вот, собственно, так мы и трудимся.
2: Юрий Анатольевич, вот на прошлой проповеди, которая была у нас в воскресенье, пастор сказал такую фразу, что труд – это достоинство человека. И я подумала, что, наверное, человек чувствует себя достойным, когда он трудится, но не всякий труд такое ощущение дарит. То есть есть труд, который нас это чувство взращивает, когда мы, например, на руководящих должностях или когда мы чувствуем себя очень важными в труде. Но бывает же труд, который, наоборот, убивает это ощущение. Вспомните, вот вам говорили в школе, учись хорошо, иначе дворником будешь. И сразу все дворники погрустнели.
4: Ну, не знаю.
2: Мне говорили. Уборщиком будешь, дворником будешь. И как будто есть такие профессии, которые не то, что другие люди не уважают, а ты сам себя перестаешь уважать. Как будто наше чувство собственного достоинства связано с тем, кто мы по профессии. И правильно ли это, если труд – это достоинство человека, правильно ли человеку связывать чувство собственной ценности с ним?
4: Наверное, достоинство человека – то, как он совершает свой труд. Скажем так, в царской империи, в российской, дворники – это были, так сказать, младшие помощники полиции, а может быть, даже старшие помощники полиции.
2: По информационной сеть?
4: Информационная сеть. У них был даже свисток. Дворник вызывал полицейского, если видел какой-то беспорядок. Кроме того, дворник мог вмешаться в этот беспорядок. Они не только мели улицы, они будили людей, они передавали какие-то сообщения. То есть все зависит от того, как труд организован. Понимаете? Можно его превратить, я же говорю, в обычную функцию, когда человек не способен, не получается, нет возможности делать что-то от души.
3: Ну, мой брат, когда закончил школу и пошел учиться в институт, так тяжело ему давалась учеба, что в конце концов он ее в какой-то момент оставил и пошел работать дворником. И говорит, это было самое счастливое время в моей жизни. Никакой ответственности. Ты встаешь утречком, народу никого, птички поют, ты с метлой прошелся, полный силы.
4: в мои годы службы, когда я служил в армии, я хорошо общался с моим командиром, лейтенантом, молодым лейтенантом, у которого была семья. И чтобы жить не в общежитии, он снимал квартиру дворника в Москве. И работал по утрам дворником. Ну, когда он, когда его жена, а это и снег погрести, а это еще что-то. Пожалуйста. А потом, после того, как улицу подмел, вперед на службу. Так что я скажу...
3: Это исключительно какое-то клише, вот так вот мыслить. Вот это хорошая работа.
4: Это труд достойный, это труд недостойный.
3: Да, люди очень разные. Кто-то с большим восторгом идет и работает тем же дворником или убирает дома и видит в этом какое-то даже своего рода удовольствие. И...
4: Да. А потом... Мне кажется, сюда вмешивается тюремная этика.
2: Тюремная?
4: Где есть деятельность, которую... Такое слово некрасивое, простите, произнесу его западло. Знаете, я просто помню из детства это слово. Оно, в общем-то, не детское. Оно довольно взрослое, и пришло оно из мест не столь отдаленных. Когда вот, я не буду это делать, это унизительно. Или меня заставляют это делать, потому что это унизительно. Конечно, когда в обществе есть такие настроения, тогда, безусловно, труд, определенный труд, становится наказанием и проклятием. Потому что вот человек, далеко не каждый на этот труд пойдет, или даже никто не пойдет, на него можно только заставить. Вот когда такое происходит, это вот проблема.
3: А вот Христос дает пример. 13 глава Евангелия от Иоанна. Господин, учитель, тот, за которым ходят толпы народа, вот так берет тазик, полотенце и становится в роль самого, как-то малого слуги.
4: Да.
3: И так, начинает мыть ноги.
4: Так что он делает? Он моет ноги и говорит: я вам пример подаю.
3: Да.
4: То есть его этот поступок или труд, который он совершает, можно трудом назвать не... Вот смотрите, все-таки я за то, что труд – это не просто одно дело, да? Но Христос трудится над учениками, взращивая в них апостолов, да. И как элемент этого их развития, их роста, это забота о них. Вот он моет им ноги. То есть в его труде, в учительском труде, не зазорно и ноги ученику помыть, хотя они по этому поводу возмущены, например, как Петр.
2: Вот как вы считаете, есть два представления о будущем человечества, в котором роботы заменяют все наши вот эти вот бытовые, все рабочие места занимают, и человечеству остается только лежать на шезлонге и ничего не делать. Первый взгляд на это будущее продемонстрирован очень хорошо в мультике «Валли». Вы помните, там человечество настолько обленилось, что они уже ходить не могли, ездили на таких специальных креслах. Все такие растолстевшие были и жили на космическом корабле, потому что на Земле больше было невозможно жить. А второе представление – это, что если человечеству не придется работать, мы будем избавлены от этой обязанности, то у человечества появится больше простора для того, чтобы творить. Мы создадим что-то такое великолепное, мы там построим космические корабли, полетим осваивать космос, или вот что-то такое хорошее произойдет, вот это мир будущего. То есть, с одной стороны, вот такая картина, с другой такая более оптимистичная.
3: Но вот пока, как вы считаете? Пока что вот то, что я вижу в нашем мире, да, вот у нас же ведь много появилось вот этих роботов, облегчающих жизнь, там стиральные машинки, какие-нибудь мясорубки, пылесосы.
2: Но мы все равно заняты целый день чем-то.
3: Но, как мне кажется, мир развратился, сильно развратился. И мы это с вами, это вот на наших глазах происходит. Это то, что, о чем говорили сегодня про Содом и Гоморру, когда слишком все хорошо, и труд как-то сходит немножечко на нет, все становится очень легко. Люди начинают развращаться. Хотя, конечно, в идеале хочется, чтобы это высвободило время для вот этого творчества, но мне кажется, это только во Христе возможно. И то надо прилагать усилия, я вам скажу, чтобы не сойти не туда.
4: Сегодня мы, конечно, в удивительное время живем. Действительно, с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что хлеб зарабатывается не так тяжело, как раньше. Труд стал не таким, как написано, в поте лица. Чаще всего труд, он, ну, в общем-то, скорее насилие над организмом в плане обездвиженности, чем в движении, да, то есть сидит человек, и он сидит, вот как бы, или ходит, но мало, то есть вот нет большого расхода энергии, поэтому мы, видите, и в питании себя скорее ограничиваем, чем думаем о том, где нам что поесть. Почему? Опять же, потому что нам гораздо меньше нужно калорий, и нам пища вредит, когда ее много. И пищи-то стало гораздо больше. То есть человечество как будто преодолело отчасти вот это проклятие земли. Научились выращивать продуктов и много, и, в общем-то, насыщаться и неплохо. Сегодня от голода гораздо меньше людей умирают, чем хотя бы даже, возьмите, 100 лет назад. На порядок, наверное, меньше. Вот. Но что еще происходит? К сожалению, наверное, а может быть, это логически уже было предрешено. Человек начинает отдавать творческую составляющую труда. И вот то, что касается сложных систем, диалоговых систем, систем искусственного интеллекта, туда переходит человеческое творчество. То есть человек как будто делегирует не просто тяжелую работу, он делегирует ту работу, которая его развивает, которая помогает ему расти. Вот понимаете, в чем проблема? Можно отдать работу тяжелую, но опять же оставить для себя то, что способствует твоему росту и развитию. Но если ты отдаешь тот труд, который способствует твоему росту и развитию, в котором ты вырастаешь, то ты себя губишь. Ты просто себя губишь. Происходит деградация, ну, как в фильме «Электроника». Помните, вкалывают роботы, счастлив человек. В результате что получилось?
3: В результате несчастлив человек.
4: Несчастлив человек. Он одинокий остался, да. Нет у него никого. И сегодня и агенты общаются между собой, беря на себя многие вот такие решения многих интеллектуальных задач, там, конфликтных задач, которые человек вынужден был решать сам. И это, кстати, его развивало, заставляло его, ну, как-то творчески мыслить и решать конфликт какой-то, договариваться. А если сегодня все это будет отдано искусственному интеллекту, это нам грозит деградацией. Это действительно так. Мы отдадим самый важный труд. Не тяжелый труд. Тяжелый труд отдать роботу, ну, например, я не знаю, ну, пусть они землю копают, там, добывают металл, там, или этот, выплавляют его, да. А ты, человек, думаешь, что с этим делать, да, куда это пустить, на добро или на зло, да. И в этом случае происходит общественное развитие. А так, да, мы можем деградировать. Но мне думается, настоящая гибель человека, его отстранение в этом мире произойдет тогда, когда и агенты возьмут на себя и его религиозные функции, его поклонение Богу. Но представьте себе, однажды вот этот агент искусственного интеллекта, а скоро, наверное, он будет у каждого домашнего пса свой, потому что эта тема развивается, он скажет вам: «Я помолился за тебя Господу, и Господь мне ответил». Вы представляете, когда вот такое произойдет, что тогда останется нам? Кто мы тогда в этом мире, да? Что с нами произошло? Где мы находимся, да? Не похоронили ли мы себя заживо? А ведь, возможно, к этому все идет. Во что тогда превращается человечество? Оно становится неспособным. Оно отделяет себя от Бога. И тогда, вот, возможно, как раз из книги Откровения слова, что люди хулили Бога, даже несмотря на то, что те вот казни, да, скажем так, над грешным миром, которые совершались для вразумления человечества, были достаточно сильны. И вместо того, чтобы воззвать «Господи, помилуй нас», люди хулили Бога. Это как раз говорит о, ну, как бы так сказать, о совершенной отстраненности человека от Бога, для которого Бог становится абсолютно чуждым. И кто знает, может быть, вот дав искусственному интеллекту и вообще этим всем ИИ-агентам все права, мы просто себе не оставим ничего. Мы просто лишим себя всякого роста. Они будут расти, и они будут развиваться. И сегодня не знают, что делать с этим искусственным интеллектом, который развивается слишком уж быстро и растет слишком уж мощно. Как его ограничить, все думают. А вот нам бы так расти в добром. Но нам это невозможно без Бога.
3: Но мы ограничены нашим греховным телом. Вот так, на небесах, скорее всего, вот там мы будем расти и развиваться в правильном направлении и достаточно быстро.
4: Вот вопрос, который иногда возникает у людей. А будет ли в небесах труд? А будет ли в небесах рост? Давайте зададимся вопросом. Потому что не достигает человек, я думаю, и навряд ли когда-либо это будет возможным, ну, абсолютного богоподобия, абсолютного совершенства. Есть всегда потенциал развития для человека, потому что Бог бесконечен.
3: Ну, это будет творческий труд. Творчество, знаете, когда художник вдруг на него снисходит вдохновение, он начинает писать картину, это со стороны это выглядит как труд, а внутри это у него восторг, потому что ему это очень нравится, ему нравится сам процесс, он понимает, он уже как-то видит этот результат, он его ожидает, потом радуется этому результату. Собственно, труд Бога, который вот в первых главах книги «Бытия» описан, это творчество, да. И мы подобны ему, сотворены подобны ему, тоже с вот этим вот желанием творить, и это делает вот такой труд творческий, он делает нас счастливыми.
4: Причем не обязательно, чтобы за него много платили, но обязательно, чтобы он был, в нем был рост. Вот когда люди едут, врачи, например, лечить бедных детей в Африку, ведь они делают это не ради денег. Есть миссионеры, которые едут в дальние страны, и они трудятся, чтобы продолжать свою миссию. Угу. Или их поддерживают, чтобы эта миссия совершалась, потому что в этой миссии есть рост определенный, духовный рост.
3: И готовы жить в очень скромных условиях.
4: Да, абсолютно.
3: И при этом не чувствуют себя какими-то ущемленными или несчастными, или я вот тут, знаете, как этот раб на галерах.
4: Труд никогда не меряется зарплатой. Вот абсолютно. Люди есть, получают зарплату совершенно непонятно за какой труд. За бесполезный труд.
2: Да.
4: К сожалению, это так. Если бы Бог платил всем зарплату, да, по нашему труду.
3: Ну, он заплатит в конце.
4: Да.
2: На самом деле, это просто невероятное чувство, когда ты занимаешься каким-то творческим процессом. Ну, вы, Елена Алексеевна, да, как человек, который пишет сценарий, наверное, знаете, да, особенно когда вы долго вымучиваете его, когда он вот рождается с большими трудностями, и вот он родился. Это же так круто, особенно те трудности, через которые вы прошли, они внезапно дают этому сценарию какую-то особенную ценность. То есть я не просто села там за вечер, легко написала, а вот он выпистовывался, этот сценарий.
3: Я слышала одного проповедника, который работал преподавателем. Он говорит: слушайте, мне так нравится преподавать, мне настолько нравится преподавать, что я часто удивляюсь, что мне за это еще и деньги платят. Вот так хочется трудиться, понимаете?
2: Да, да, да. Тогда тяжесть труда не пугает. А вот если труд бессмысленный, например, видела в интернете парня, он рассказывал о своей работе, он работает в Америке охранником, и его задача сидеть в высотном здании посреди пустого коридора на стуле 12 часов подряд. и он не имеет права взять даже в руки телефон, потому что он охранник. И вот он сидит и 12 часов смотрит в стену. Говорит, я больше не могу работать на этой работе.
3: А если бы у него было приложение «Радио Пилигрим», и он бы включил его на телефончике?
2: Было бы не так грустно ему.
4: Да, друзья, много можно говорить на сегодняшнюю тему. Стоит лишь добавить, что к хорошему труду хороший отдых тоже не помешает. И поэтому и трудитесь, и отдыхайте в свое время. И,
3: но неделя только началась,
4: и
3: друзья.
4: И празднуйте праздники. Тоже очень важно, когда они наступают, потому что в них-то как раз мы во время праздников предстаем пред Господом, иногда с результатами нашего труда. Вот.
3: Да, как праздник жатвы, который сейчас в эти осенние дни, он в разных церквях празднуется.
2: Всем хорошего дня.
3: Спасибо за ваше участие. До завтра.

сотворил меня живым. А ведь именно таким ты так сильно полюбил меня от вечности. Ты

Псалом 133. Благословите ныне Бога, рабы Его, во время ночи, и устремите к небу очи в молитве пламенной, глубокой. И поднимите руки ваши к Творцу, сидящему на троне, в своем блистающем Сионе, что всех земных пределов краше. И если вам придется даже идти среди земных пустынь, то Он наполнит ваши чаши благословением.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные хиты.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Бельгия. Бельгия – небольшое государство с богатой, увлекательной историей, расположенное в самом сердце Европы, живущее своей неспешной и размеренной жизнью. Самым популярным транспортом является велосипед, а главной достопримечательностью – фонтан, писающий мальчик, который считается символом страны. Своими традициями национальная бельгийская кухня уходит в Средневековье. В свое время на нее наложила свой отпечаток немецкая, французская и нидерландская кухни. Домашняя кухня отличается простой технологией приготовления и максимально доступным набором продуктов. Местные жители предпочитают готовить из сезонных и региональных продуктов. В городах, расположенных на побережье, преобладает меню из рыбы и морепродуктов. На гарнир готовят разнообразные овощи, в том числе знаменитую брюссельскую капусту. В горных регионах с особым мастерством готовят дичь и угощения из мяса. Легкий перекус для среднестатистического бельгийца – картофель фри и пряные мидии под кружку пива, сваренного по эксклюзивному рецепту. По мнению бельгийцев, это идеальное сочетание вкусов. Основной деликатес национальной бельгийской кухни – молодые побеги хмеля, собранные весной. Также любимое многими местными жителями национальное угощение – спаржа. Национальным блюдом является ватерзой – это суп, особенностью которого является способ приготовления. Овощи и мясо или рыба варятся отдельно и потом соединяются. Бульон заправляют взбитыми яичными желтками со сливками. Добавляют морковь, порей, корень сельдерея, картофель и целый букет пряностей. Бельгийский шоколад славится на весь мир. Эта страна производит его уже более 400 лет. Бельгийцы обнаружили какао после колонизации Конго, и это сделало их мировой державой по производству шоколада. Бельгийский шоколад – это национальная гордость. Из шоколада мастера готовят угощения от маленьких конфеток до огромных композиций. Есть еще и брюссельские вафли, большие по размеру и более легкие по вкусу, часто промазанные кремом шатии. Перекусить на бегу можно пистолетом, хрустящей булочкой, начиненной сыром, ветчиной, сосисками. Их можно купить в мясных лавках в любое время или заказать в кафе. Бельгийские свадебные традиции сочетают в себе старинные ритуалы и современную рациональность. Настоящий мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына, гласит наша народная мудрость. Бельгийские женихи начинают как раз с первого пункта. Если парень решается на серьезный шаг и хочет сделать официальное предложение своей девушке, он садит под ее балконом небольшое дерево. Чаще всего это маленькая березка, которую бельгийцы еще называют майским деревом. Еще в Бельгии существует обычай, согласно которому за несколько дней до свадьбы невеста расшивает свое имя на специальном платке, а в день церемонии такой платок является частью наряда невесты. Затем он становится семейной реликвией. Бельгийцы отличаются экономичностью и бережливостью, поэтому количество гостей чаще всего ограничено, присутствуют только самые близкие. Традиционно в европейских странах невесту к алтарю ведет отец, но Бельгия ломает этот стереотип, потому что девушку подводит к жениху мать. Невеста обнимает сначала мать, потом свекровь, как знак вхождения в новую семью, после чего начинается церемония бракосочетания. Празднование в Бельгии непродолжительное. После того, как гости распили первый бокал за молодую семью, супруги покидают место церемонии и отправляются в свадебное путешествие. Еще на бельгийский праздник не принято брать детей. Бельгийская свадьба организовывается скромно, стильно и со вкусом. Конституция Бельгии гарантирует свободу вероисповедания. Церковь отделена от государства. Большинство населения исповедует христианство, но в стране существует большая еврейская община, которая исповедует иудаизм. А крупнейшим религиозным меньшинством в Бельгии являются представители мусульманских религий. Помимо религиозных объединений, государство признает существование нерелигиозных философских объединений, в которые входит около 12% населения страны. Вот такая она, страна шоколада и гостеприимных людей.

0: Золотой осенью на радио «Пилигрим» всегда можно услышать золотые хиты музыкального часа.
1: Часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют 2 раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил тебе.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, как научиться быть с людьми и при этом не поступаться своими убеждениями. Я вспоминаю свои школьные годы в советское время. Меня самым невероятным образом захватывала русская литература. Я часто ловил себя на мысли, что мы воистину должны гордиться нашими достижениями, победами, целями, как страна, частью которой я себя втайне ощущал. Чем больше я погружался в произведения наших классиков, тем больше я становился патриотом своего народа. Юной душой уже тогда я отделял зерно от мякины. Меня тянуло народное и отталкивало советское. Когда зазвучал голос Высоцкого, Талькова, когда я стал читать произведения поэтов и писателей-диссидентов, Шаламова, Набокова, Волошина, я много раз втайне присягал себе, что буду жить, как эти люди, которые, несмотря на непризнание и даже изгнание, не изменили своей родине. И не надо христианам бояться слова «родина». В этом слове, в этом корне наши родители, наша родословная, наш род, то есть мы, как люди. Слова «родина» и «народ» произошли от одного корня. Для меня всегда был памятным день победы над фашистской Германией, который отмечали ежегодно 9 мая. Пусть хоть теперь, будучи взрослым, я сознаюсь, что это был мой самый любимый праздник в году. В этот день всегда было много цветов, с раннего утра звучала музыка на маленькой аллее славы с памятником советскому солдату, который стоял в парке нашей сельской школы. Собиралось много народа. Все ученики школы выстраивали стройные ряды, а напротив, на стульчиках, садились ветераны войны. Это был единственный день в году, когда эти старые, изможденные тяжелой жизнью и сельским трудом мужчины и женщины надевали костюмы и вешали на грудь ордена. Говорились торжественные речи, вспоминали войну, плакали, дарили друг другу много цветов. До сих пор я помню слова этой песни. «День Победы! Как он был от нас далек! Как в костре потухшим таял уголек! Были версты, обгорелые в пыли! Этот день мы приближали, как могли! Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей! Дни и ночи битву трудную вели! Этот день мы приближали, как могли! Здравствуй, мама! Возвратились мы не все! Босиком бы пробежаться по росе, пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах, этот праздник с сединою на висках, эта радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Мое сердце было готово выпрыгнуть из груди. И знаете, чего мне больше всего хотелось в эти минуты? В рядах между ветеранами сидел мой дядя Иван, старший брат моего отца. Он прошел войну до самого Берлина, имел награды, но был неверующим. Так было в то время принято называть людей, которые не посещали нашу сельскую общину. Так вот, мне всегда, из года в год, так хотелось подойти к нему, посмотреть в глаза и от всего сердца сказать огромное спасибо за наше безоблачное детство. Хотелось его поцеловать, крепко пожать ему руку, как воину-освободителю. Я его очень уважал. Но этого делать было нельзя. Он был неверующим. И вообще весь праздник был не наш. У народа были свои, а у нас свои праздники. Мы же не от мира сего. Мы продолжим эти размышления в следующей передаче. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

0: твоя.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Минута назидания.

приходят служить просто так, абы как. Они подготовлены, они знают, зачем они посланы, они знают свое предназначение, они служебные духи, и они посылаемы служить нам. Вот служение ангелов, обещанное каждому верующему, который наследует спасение. Именно поэтому я назвал сегодняшнюю тему «Сверхъестественная помощь», и я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 28 сентября. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 3 стих. В этом слове нам становится понятным, что же из себя представляет пророчество. Некоторые думают, что пророчество – это когда на человека возлагают руки и особым тембром голоса провозглашают «Так говорит Господь». А другим кажется, что пророчество – это когда кто-то обличает другого. Однако в Библии написано не так. Апостол Павел говорит, что лучше, чтобы все пророчествовали. Сегодня многие люди избегают пророков и пророчеств, не желая, чтобы все пророчествовали. Причина в том, что люди не понимают, что же такое пророчество. Слово Божье говорит, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. То есть пророчество возвышает человека. Если твое пророчество действительно не созидает и утешает, и не увещевает, то это на самом деле не пророчество, а слово от дьявола. Помню одну из сестер, которой кто-то сказал, что она отойдет от Бога. В этих словах не было ни созидания, ни утешения, ни увещания. А наоборот, в них содержалось уничижение и унижение для человека. Возлюбленные, давайте на самом деле примем решение наполняться пророческим словом, чтобы говорить людям в назидание, утешение и увещевание. В этом вопросе я буду первым, кто вам скажет: «Верьте, в вашей жизни все будет хорошо. Вы достигнете того, о чем вы мечтали. Только для этого необходимо помочь другому человеку в достижении его мечты. И тогда кто-то поможет вам в осуществлении вашей мечты. Помните, наша жизнь очень коротка, но мы имеем вечную жизнь. Верьте, что вполне возможно жить полноценной жизнью и здесь, и в вечности, если имеете общение с Иисусом Христом. В нем вы можете иметь созидание и увещание и утешение. Да пребудет с вами сила Божья. Пророчествуйте и созидайте людей, а не унижайте их. Амен.
2: Радио Пилигрим.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

судьбу свою губя. О Творце забыв, живем лишь для себя, а Бог нас любит.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро.
1: 28 сентября. Задержка не подразумевает отказ. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Псалом 30, 16 стих. Когда мы молимся о чем-то, мы не всегда сразу же получаем ответ. Иногда нам приходится ждать довольно долго, но это не означает, что Бог ответил отказом на нашу просьбу. Очень важно доверять Богу и подчиниться Его срокам во всех вопросах, которые касаются нас. Возможно, вы давно ждете кардинальных перемен в какой-то сфере и молитесь об этом. Но молчание Бога приводит вас в замешательство. Помните, Бог не хочет, чтобы вы переживали и были в растерянности. Он хочет, чтобы вы доверились Ему. Часто задержка может быть вызвана духовными причинами. Бог откладывает ответ, чтобы в нас произошли определенные изменения. И если мы продолжим верно служить Богу, когда вокруг нас сгущается мрак, мы сможем развить в себе черты, угодные Богу. Вспомните Иосифа, которому пришлось 13 лет ждать ответа на свои молитвы, или Авраама, который ждал 20 лет. Если бы они сдались, они не смогли бы получить награду за доверие Богу. Даже если Бог не приходит сразу, Он никогда не опаздывает. Многое из того, что действительно ценно, приходится ждать дольше, чем мы планируем. И многое в жизни достигается гораздо труднее, чем мы предполагаем. Однако Бог знает точно, что Он делает, и хочет, чтобы мы доверяли Его временам и срокам. Бог обещает избавить нас от врагов, но пока мы ждем этого, мы должны молиться за них и быть благословением для многих людей. Пока вы ждете, Бог трудится. Божье слово на сегодня. Научитесь терпеливо и спокойно ждать, чтобы не разочаровываться напрасно.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

разрушил стены, разрушил стены все небес просторы, открыл с любовью мне спаситель, защитник всех сердец.

разрушил стены все небес просторы, открыл с любовью мне спаситель, защитник всех сердец. Ты своей силой, Господь, Бог мой,

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют 2 раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами снова Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, вопрос относительно Библии. Есть ли в ней ошибки?
1: Ну, смотря что вы подразумеваете, когда вы говорите «Библия». Дело в том, что Библия была написана на оригинально была написана на еврейском и на греческом языках. И то, что мы сегодня имеем, это перевод Библии. Есть разные переводы, есть русский синодальный перевод, есть много переводов на разные другие языки, есть некоторые современные переводы, даже на русском языке стали появляться в последние годы. Вот. И когда мы говорим о переводах Библии, когда мы говорим о том, что Библию передавали из поколения в поколение, то, безусловно, когда мы читаем тот или иной перевод, мы можем его уточнять, сравнивая его с оригиналом, сравнивая его с текстом, библейским текстом, который написан на оригинальном языке. Вот. Но когда мы говорим об этом явлении, нам нужно здесь рассортировать несколько очень важных обстоятельств. Но самое первое. Мы знаем точно, что Иисус Христос относился к Священному Писанию как к безошибочной книге. Например, Иисус говорит, 5 глава Евангелия от Матфея, Он говорит в 18 стихе, «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Когда Он говорит «иота», это еврейская буква «йод», и когда говорит «черта», это маленькая черточка, которой отличалась одна буква еврейского алфавита от другой буквы. То есть Иисус говорит о абсолютной важности мельчайших деталей текста Священного Писания. То есть Он говорит о том, что Священное Писание достаточно достоверно, что оно все до мельчайших деталей исполнится. При этом нужно отметить, что когда мы говорим о достоверности Священного Писания, Священное Писание не претендует на то, что оно представляет полную и детальную информацию по самым разным дисциплинам жизни. Священное Писание ясно ставит или объясняет цель своего написания. В Евангелии от Иоанна, в конце 20 главы сказано, это же написано для того, чтобы вы знали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя в Него, имели жизнь во имя Его. То есть Священное Писание представляет нам достаточно информации для того, чтобы каждый человек смог получить удовлетворительное представление о окружающей его действительности, чтобы внутри этой действительности понять, что он грешник, что он нуждается в спасении, что это спасение было совершено Иисусом Христом, Сыном Божиим, пришедшим на землю, и что это спасение, оно гарантирует ему вечную жизнь с Богом, и что это спасение влияет на его нынешнюю жизнь. Правда, в Библии есть упомянуто множество самых разных других вещей, других обстоятельств, упомянуты истории, исторические факты, какие-то наблюдения за природой и так далее. Но все они используются как второстепенные элементы, освещающие главную тему. И все они используются правильно, правдиво, но совсем не обязательно, что они представлены нам детально в научном или научным языком. Они использованы языком людей, которые видели и понимали. То есть это тот язык, который все мы используем, когда мы говорим о многих и многих явлениях. То есть это первая часть. Священное Писание, оно написано точно для того, чтобы люди могли узнать путь спасения через него. Второе. Когда мы говорим о передаче Священного Писания, когда мы видим, что оно написано на оригинальных языках, греческом и еврейском, Священное Писание, оно имеет свое устройство, свою природу таким образом, что когда его переписывали и когда его переводили на другие языки, оно не теряет главных своих функций. И даже если в каких-то переводах могут быть разночтения, даже если какие-то маленькие детали одни переводчики перевели так, другие переводчики немножечко отличаясь, Священное Писание не потеряет своей основной функции по причине того, что самое главное в нем представлено ясно. И чем глубже и точнее понимание этих главных вопросов в жизни, и чем яснее построена человеческая жизнь в соответствии с этими главными вопросами, тем легче понимается второстепенный. Таким образом, устройство Священного Писания или его сама конструкция предполагает то, что, несмотря на то, что его переписывали, его переводили, оно продолжает оставаться актуальным и точным. При этом у нас есть удивительная возможность, зная разные переводы, зная разные манускрипты, которых существует великое множество, и некоторые из них очень ранние, такие как манускрипт Евангелия от Иоанна, который датируется 124 годом, то есть тогда, когда живы были еще люди, которые знали Иоанна. Мы, сравнивая все эти манускрипты, мы можем прийти к абсолютному, к абсолютной или гарантированной уверенности, что у нас есть доступ к тексту, который очень точно отражает оригинал, который был написан первыми библейскими авторами. То есть мы можем быть уверены, что Священное Писание, которое у нас есть, достаточно безошибочно, что мы можем им пользоваться во всех вопросах веры и жизни.
0: Благодарю вас, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

мы забыли ответ, исповедуя жизнь театральную. И прекрасный мир грез превращается в царство теней. Сколько нужно потерь, чтобы вспомнить о вечном призвании? Сколько нужно свечей, чтобы мрак

smooth.

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое.

0: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем. Продолжаем.
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Римский император Валент приказал запереть и запечатать все храмы в городе Эдессе в Месопотамии. Но христиане по воскресным дням собирались за городом, совершая там богослужение. Император, наученный еретиками-последователями Ария, приказал умертвить всех правоверных, которые соберутся за городом и будут совершать богослужение. Городской перфект Модест тайно уведомил правоверных об угрожающей им опасности, советуя впредь не делать собраний. Следующий воскресный день, к крайнему удивлению Модеста, собрание христиан было так многочисленно, как никогда. Перфект получил приказ немедленно отправиться туда с войском, чтобы предать смерти мужественных последователей христианской веры. Проходя по городу, он увидел бедную женщину, которая, держа на руках малолетнего сына, с поспешностью выбежала из дома и, оставив дверь незапертой, торопливо пробиралась сквозь ряды воинов. Модест приказал остановить ее. «Куда ты бежишь так поспешно?» – спросил перфект. «Бегу туда», – ответила женщина, – «где собрались правоверные». «Разве ты не знаешь, что я послан предать смерти всех, кого там застану?» «Знаю», – сказала женщина. «Для того я и спешу, чтобы не упустить случая претерпеть мученичество». «Зачем ты несешь с собой малолетнего сына?» «Чтобы и он был участником того же блаженства», — ответила мужественная христианка и поспешно побежала дальше. Модест, пораженный таким мужеством, тотчас возвратился во дворец и убедил императора отменить жестокий приказ. Вот так-то.
2: Наша коллекция вечных хитов.

Псалом 14. Кто может, Боже, пребывать в Твоем жилище вечной славы и на церквей священных главы с душою трепетной взирать? Лишь тот, кто ходит непорочно и предан Господу вполне, и кто возносит в тишине молитвы в сумраке полночном, и не дает в рост серебра, в суде даров не принимает, своим словам не изменяет, и ищет мира и добра. Кто к правде Божией влеком и зла не причиняет брату, кто ценит совесть выше злата и не клевещет языком.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
2: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
1: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
2: «Буду слушать хорошо и не буду плохо».

0: Это Радио Пилигрим. Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «Да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. Утрапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют два раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». В студии сегодня Юрий и Елена Кривонос и Аля Ануфриева.
3: Доброе утро!
4: Точно, именно так.
2: И говорим мы сегодня на тему благословения и проклятия труда человеческого. Труд от сотворения мира и до наших дней. А вот мне интересно по этой теме, каким труд вообще для человека задумывался изначально? Потому что сейчас, я вот, наверное, скажу по опыту своих сверстников, что я от них слышу, христиан и не христиан, они мне говорят иногда такую фразу. Вот я буду работать всю жизнь, и когда это закончится, я умру. То есть всю жизнь работать, а потом умереть. У них вот такой взгляд на жизнь. И вот это вот слово «работать всю жизнь» их приводит в такое невероятное уныние. Они говорят, всю жизнь посвятить работе. Это же просто какой-то ужас. Вот не было бы... Было бы у меня много денег, я бы не работал.
3: Вот, а когда жить, да, если все
2: вот
3: время
2: именно,
3: работать?
2: Вот именно, да. Вот как будто работа — это такая неотъемлемая часть нашей жизни, что как будто в ней должен быть какой-то очень большой смысл. И она должна какую-то радость хотя бы приносить. Как-то нас созидать к лучшему, потому что если это не так, то тратить на нее большую часть своей жизни просто, ну, это действительно уныние какое-то. Вот, и мне бы хотелось от начала пойти, чем труд для человека был от сотворения. Вот когда Бог создал Адама и Еву, вот, поселил их в Эдемском саду, сказал им, плодитесь, размножайтесь, сказал им, чтобы они трудились, наполняли землю. Что он вкладывал вот в это понятие труда? Потому что он не так много задач им на самом деле дал. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и трудитесь. Все,
1: все четко.
2: Да, все четко. Две задачи, можно сказать.
4: Да, и там нужно делать действия какие-то. Но смотрите, наверное, труд одно из самых, скажем так, важных, да, ключевых поручений от Бога к человеку. Почему? Почему труд называется трудом? Почему труд не называется отдыхом? Почему труд и отдых так отличаются? Почему, в общем-то, и отдых, о котором мы тоже можем говорить, есть что-то производное от труда? То есть тогда, когда труд заканчивается, наступает отдых. Нет труда, нет отдыха. Есть только, наверное, пустое времяпрепровождение. То есть эти вещи взаимосвязаны. Поэтому Бог дает человеку поручение трудиться.
2: Но оно не связано с его выживанием. То есть здесь же написано, что вот он дал ему дерево, сказал, ты будешь питаться от этого семени. То есть у человека вот эти потребности, которые мы называем базовыми, они уже закрыты. То есть ему труд нужен не для того, чтобы выживать в поте лица.
4: Смотрите, вообще в принципе труд, он и не дан для выживания. Точнее, он становится таковым, да?
3: Ну, в результате проклятия,
4: в результате грехопадения. Но изначально нет. Изначально в чем идея труда? Идея труда в том, что в нашем мире, да, все созданное и все сотворенное, скажем так, не доведено до конца. В определенном смысле. То есть все нуждается в росте. Вот, например, есть некое растение, там, сотворенное Богом. И это растение дает семя. И этому семени нужен рост. Нужно время вырасти. Нужно проявить о нем какую-то определенную заботу. В результате, ну, оно принесет плод. То есть мы видим, что Богом заложен некий процесс. От идеи и до осуществления этой идеи проходит время, и нужно прикладывать некоторые усилия. Человек участвует в процессе роста, в процессе развития.
2: Он завершает его? Ну, он должен был завершить его.
4: И он собирает плоды, безусловно. Человек собирает плоды. Человек насаждает, да, вот как и Бог насаждает сад Эдемский, человек возделывает этот сад, обратите внимание, то есть есть некая работа в этом саду для того, чтобы этот сад продолжал расти, продолжал распространяться и приносить свои плоды. И человек собирает плоды от всякого дерева, в этом саду ты можешь есть.
2: Но то он есть... не просто собирает, он же должен был еще возделывать землю, то есть он и да. выращивает эти растения.
4: Я об этом и говорю.
2: А, ну то есть не только человек, пользуется.
4: Человек не только пользуется, в том-то и суть. Человек участник процесса развития. Вот это и есть труд. То есть если мы посмотрим в нашей жизни, то любой труд – это участие в росте или способствование росту, вырастанию чего-то. И поэтому он связан чаще всего с землей, да? Вот мы говорим о труде, прежде всего, начиная от земли. То есть мы что-то садим, и это растет, то, что мы посадили. Бог произращает, а человек возделывает. Любопытно, обратите внимание, Бог дает рост, человек возделывает. И получается такая работа, сотрудничество вместе с Богом. При этом какие-то нехорошие, недобрые растения, вот те, о которых как раз говорит Писание, тернии и волчцы, их росту надо попрепятствовать, чтобы они не задушили собой полезные растения. И вот он человек на поле, вот он трудится. Он способствует росту растений, и он вкушает от их плода. Но то же самое все. Возьмите школу. Что делает учитель? Он взращивает в учениках грамотных людей. То есть те, которые могут пользоваться счетом, письмом, умеют читать, что в чем-то разбираются. Он участвует в их росте, они растут. С другой стороны, он воспитанием подавляет в них нехорошие качества, которые тоже пытаются вырасти. То есть вот он труд. Если мы говорим о врачах, врачи, они препятствуют росту болезни, да? Но наоборот способствуют, чтобы организм был здоровым, чтобы он тоже рос, особенно если это касается детей. Мы берем полицию. Это тоже труд, да, только труд в основном в препятствовании росту чего-то злого, каких-то плохих настроений в обществе. Возьмите экономику, и специалисты-экономисты, они, опять же, трудятся для того, чтобы был экономический рост. Снова мы говорим о росте. То есть труд, он всегда связан с ростом. Рост потенциала, там, вооруженных сил, опять же, это самая экономика, образование населения, уровень жизни населения тоже должен расти, и этому росту способствует как раз труд. Поэтому труд связан с ростом.
2: Во что должно было вырасти человечество в таком случае? Если Бог творил землю, творил, и он чуть-чуть, можно сказать, недосотворил, оставил это на человека, то получается, и людей он заложил как проект, который в будущем должен вырасти и принести плод. Понятное дело, деревья приносят плод видимый, но если бы человечество выросло и выполнило бы вот эту свою миссию, изначально заложенную, во что бы выросло оно? То есть какой плод оно должно было дать?
4: Я, может быть, неправильно выразился, но он ни чуть-чуть не досотворил. Нет, Бог все заложил, все сотворил с потенцией роста.
2: С перспективой.
4: С перспективой, с возможностью роста всего. И человек принимает участие во всем этом. Вот это как раз место человека. Он творит, как и Бог. Он созидает, он способствует росту одного, приостанавливая рост другого, если это необходимо. И это касается всего творения.
2: Но человек тоже, человечество является тоже проектом Божьим. То есть оно тоже должно было принести в итоге плод, вырасти и принести плод.
4: То есть вот смотрите, любопытно, если все остальное творение, всему остальному творению человек способствует своим трудом, да, росту этого творения или развитию этого творения, то труд человеческий, человеческий труд способствует росту самого человека. То есть для развития человека важен созидательный процесс. Не просто условия, в которых он может там, расти. Вот он маленький родился, и ему дали все необходимые условия. У него есть питание, ему тепло, ему хорошо. Его помыли, его одели там и дали ему что-нибудь такое, чтобы он не плакал. То есть это условия. Для человека условия недостаточно. Для природы вещей достаточно условий. Достаточно условий для животных. ну, возьмите, вы разводите кур. Надо ли вам их воспитывать? Да нет, не надо их воспитывать. Заставлять их трудиться тоже не надо. Они, вы им создайте условия, и они сами вам и яйца снесут, и, в общем-то, порадуют вас, ну, к столу чем-нибудь еще. Но возьмите любые деревья, любое растение, создайте ему условия, и оно будет расти. Для того, чтобы рос человек, недостаточно просто условий. Нужен труд, в котором он заботится о других, способствует их росту, и тогда он сам растет. Во что вырастает человек в данном случае? Ну, мы всегда, наверное, для человека всегда есть определенная возможность. Это богоуподобление, то есть становиться более похожим на Творца.
2: То есть если бы Адам и Ева не совершили грехопадение, где-то там в конце времен они бы стали подобными Богу?
4: Ну, какое-то преображение произошло бы человека в человеческом обществе. Постепенно, постепенно оно бы трансформировалось из, например, работников в саду Эдемском, да, в соработников по устройству всей Вселенной. Или галактики, там, я не знаю, солнечной системы хотя бы возьмите.
0: Нет, ну во Христе мы преображаемся.
2: Да, но это преображение из греховного во что-то, ну вот в образ Христа. Но это же, получается, Христос-то пришел, потому что люди совершили грехопадение.
0: Ну да, если потому что сами по себе уже не могли.
2: Да, но вот если бы не было грехопадения, то и Христос, Христу не нужно было бы спасать.
0: Ну, если бы, это, конечно, ну, да, можно долго размышлять. Вот как вам кажется, труд — это нечто нейтральное? Он может быть как и благословением, так и проклятием?
4: Ну, если следовать, ну, в целом логике труда, вот как мы сегодня представили, труд — это то, что способствует росту доброго, да, то это благословение.
0: А если мы послушаем друзей, которых говорит Аля, которые, которых удручает мысль о том, что надо всю жизнь работать, для них труд — это выглядит как проклятие.
4: Ну, почему здесь труд выглядит как проклятие, я думаю, у молодежи? Мне кажется, это последствия современной урбанизации и, как бы это сказать, отделение человека от творческого процесса. То есть, когда человек становится некой функцией, неким винтиком, элементом какого-то большого дела, в котором он не разбирается, он не понимает, что он делает. Он не понимает, зачем он работает. Ему никто не объяснил. Ему просто сказали, вот ты сиди здесь и выполняй вот такие-такие поручения. За это будешь получать такую-то, такую-то зарплату. Вот стой, продавай товары, например, да? Или рекламируй вот эти товары. И он смотрит, он совершенно не понимает. Эта девочка, вот иногда, знаете, бывает любопытно, когда где-нибудь в автомобильном магазине работает девушка, которая за рулем никогда не сидела, да, например. Она продает запчасти, но не сильно понимает в этих запчастях. Ну, она, в конце концов, выучила ассортимент. Вот. Но все ее мысли, скорее всего, не с этими вот гайками, болтами, там, и заклепками, и прочими штуками, которые полезны для автомобиля. Ее мысли, скорее всего, где-нибудь там на каком-нибудь теплом берегу, там, море, где песок, где можно сделать много разных селфи красивых. А тут что за селфи рядом с карданвалом?
0: Простите. По-моему, очень креативно.
4: Ну, очень креативно, но, ну, как-то вот так уныло, когда все остальные вот постят свои фотографии с различных лазурных берегов, а ты вот это вот стоишь возле запчастей, в лучшем случае. А если это сантехника, так это еще хуже. Вот ты стоишь возле вантуза и рекламируешь вантузы. Прикольно.
0: Очень нужная в хозяйстве вещь, между прочим.
4: Очень нужная в хозяйстве вещь. Соглашусь, безусловно. Но обратите внимание, для этого нужно понять. В этом случае нужно... Вот, знаете, совсем другое дело, когда ты вдруг сталкиваешься с хозяином магазина. Вот недавно зашел я в кофейню. И хозяин этой кофейни... И он встретил меня как лучшего друга, он мне рассказал про все свое кофе, он рассказал, что чем отличается. Он сам мне кофе сделал, он посуетился. он хозяин этой кофейни, он ее душа. И стоит девушка. Нет, она тоже приняла участие в нашем диалоге, но очевидно, что это другое участие. Понимаете? И, может быть, даже она, работая, очень вовлечена в этот процесс. Может быть, даже они хорошие друзья с хозяином, и она понимает, что она делает. Что она не просто кофе продает, а она способствует росту хорошего настроения у людей, приходящих в их кафе. Настроение выросло. Вот понимаете, от труда что-то должно расти. Когда ты этого не понимаешь, тогда хочется убежать от этого труда.
0: Ну вот я все-таки смотрю так на Эдемский сад, да, и получается, что сначала вот Бог благословил Адама садом и работой в саду, а потом грехопадение, и он сад забрал, дал ему огород.
2: Да.
0: Огород так всегда выглядит, да? Тяжелее, чем сад.
4: Сад огород, да.
0: И как-то хочется туда... И как-то хочется туда снова вернуться, в этот сад. Да. Я даже слышу, некоторые люди, имея небольшой участок земли, они огороды закатывают в асфальт, сажают вот несколько деревьев и счастливо от этого. Вот ну, проклятие труда в чем? Вот это проклятие. В поте лица или вот в тех сорняках, которые будут...
4: Проклятие двигаться? Труда в его бесполезности. Однажды провели эксперимент, когда людям дали бесполезную работу.
0: Да, я слышал.
4: И люди начали сходить с ума. Вот просто работа, причем она оплачивалась. Эта работа.
2: Это во Франции, что их заставляли складывать коробки, а потом раскатывали их катком в конце дня?
4: Во Франции, скажем так, опыт бесполезного труда, наверное, был осуществлен одной из первых, в то время, когда возникла первая коммуна, парижская коммуна, когда разрушили все экономические связи, и необходимо нужно было дать горожанам какую-то работу, ну, чтобы работа у них была, чтобы они ну, что-то зарабатывали себе на жизнь. И некоторые просто перекладывали кирпич с места на место. И коммуна долго не выдержала, вот эта первая коммуна. Прежде всего от того, что они не знали, не могли понять, а как теперь трудиться. Вот мы тут ратуем за коммунизм, мы ратуем за общее равенство. Угу. Мы говорим о том, что труд прекрасен. Угу. Вообще, в принципе, это же коммунистическая идеология, она поддерживает труд. Но не можем придумать созидательного труда. Вы обратите внимание, в Советском Союзе тоже коммунистическая идеология господствовала, и в ней ведь тоже человек труда занимал ключевое место. Труд воспевался, за труд давали награды, высокие награды, угу. Людей трудящихся почитали. Газеты и журналы, обратите внимание, была газета «Труд».
0: Да.
4: Причем неплохая газета. В ней публиковали документы, которые, ну, всякие там решения правительства, и они считались опубликованными, как только они появлялись в газете «Труд». Почему так делали? Потому что ее выписывали практически во всех трудовых коллективах. Обратите внимание, трудовые коллективы. И тем не менее, Советский Союз, или, скажем, идеология, советская идеология не смогла создать идеальный труд, в котором человек чувствовал бы себя трудящимся. И поэтому, вот именно трудящимся, с большой буквы. И поэтому возникали всякие поговорки. Это ж наши поговорки того времени. Работа не волк, в лес не убежит. От работы кони дохнут там. Или что-нибудь еще такое. Вот пришел начальник, сам не работает и нам не дает не работать. Вот что-нибудь вот такое. Понимаете, то есть труд начал высмеиваться. Почему? Потому что он перестал быть созидательным в определенных случаях, или во многих даже, и все превратилось в некую функцию какую-то, иногда непонятно для чего. Особенно, когда люди сталкивались с системой, которая была против созидательного труда. Я как-то, когда начинал работать на бетонном заводе, вот сейчас в Краснодаре, там рынок кормилец. А когда-то был большой бетонный завод, вот, который выпускал плиты, блоки и прочее. И я разговариваю с одним человеком, И я говорю, ты бы что-нибудь изменил? Вот он стоит и формирует бетонную плиту. А он говорит, да, я бы сделал вот это, вот это, вот это. А говорю, у тебя есть возможность это сделать? Он говорит, да кто ж мне даст? А между тем идеи у него есть хорошие. И он с сожалением так немного говорит, что ну, у него нет возможности улучшить не просто условия труда, а сам труд сделать более эффективным, чтобы было меньше брака, чтобы получался хороший
0: оставалось
4: продукт.
0: Больше сил.
4: Да, чтобы росли города. Понимаете, на этом заводе выпускали плиты, которые использовались в строительстве города Краснодара. Их было несколько этих заводов. Не знаю, работает ли сейчас хоть один. Но суть в чем? В том, что не справились, не смогли, не разобрались. Это на самом деле не так просто. Помнится, были такие почины, студенческие отряды, которые ехали для того, чтобы строить Байкало-Амурскую магистраль, железную дорогу, или подымать какой-нибудь Днепрогэс, там, или еще что-нибудь такое. И вот люди ехали туда. А для чего они туда ехали? Вот ведь труд там был тяжелым. А ну-ка, подымать целину.
0: Ну и условия жизни.
4: Мой дед участвовал в поднятии целины послевоенные годы в Казахстане. За это получил орден Трудового Красного Знамени. Но это была тяжелая работа. Но и при том, он все равно туда молодой поехал в послевоенные годы, потому что это труд. Потому что вот она, пустая земля, мы ее вспашем, и на ней будет что-то расти.
2: Потому что они видят это что-то. Оно стоит вот перед глазами. Они знают, ради чего они трудятся. Это не бессмысленно. А девочка, которая работает в магазине автозапчастей, не видит никакого результата своих трудов.
4: Ей ничего не нужно из этого магазина. Вот что даже
2: забыл. Ей ничего не нужно.
4: Ладно, ногти продавала.
0: Ей нужна зарплата из этого магазина.
2: Да, и это все.
0: Чтобы как раз туда, на вот песчаный берег. А вот скажите, вот объясните мне, пожалуйста, вот этот стих в Писании. Дни жизни человека 70 лет при большей крепости 80, и лучшая пора их – труд и болезнь.
4: Да. Ставятся вместе труд и болезнь.
0: Очень какой-то грустный.
4: И мы летим. Прогноз. Еще там добавлено. Слово, фраза такая, и мы летим. Будто кто-то пнул нас. И мы летим. Еще грустнее становится.
0: Поэтому друзьям скажи, это ваша лучшая пора. Труд и болезнь, радуйтесь. Дальше будет хуже.
4: Я разговариваю с одним человеком, он здоровый парень, говорит, вот недавно заболел. Говорит, думаю, Господи, почему я заболел? А потом вдруг понял, так это чтоб я отдохнул от работы. Да, собственно, так, наверное, школьники тоже, они ведь тоже трудятся. Они учатся, они что-то принимают, в чем-то участие. Да, по большей части трудятся над ними, но и их участие тоже в этом важно. Иначе зачем бы давали домашние задания, понимаете? Зачем бы выходить к доске? То есть они тоже участвуют, сотрудничают вместе с учителем.
2: Или не сотрудничают.
4: Или не сотрудничают, бездельничают. Да, ну и тогда, конечно, образование их ни о чем.
2: Юрий Анатольевич, ну вот мы говорим о том, что труд сопряжен вот с такими вот переживаниями, но ведь после грехопадения как будто бы Бог так и проклял человека на бессмысленный труд. Тут же даже написано, это Бытие 3 глава, с 17 по 19 стих, Адам уже сказал, и вот дальше он говорит Адаму, проклята земля за тебя. Вот нам тут Сергей писал в комментариях, что проклятие труда заключается в мышлении человека. Но не только в мышлении, земля же тоже была проклята. И здесь дальше со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевую травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты в прах возвратишься. Это бетонная плита на крышку гроба, надежда получать радость в работе.
4: Радость в работе, радость в труде. Нет, она все равно остается. Она все равно есть. Она никуда не девается. Но труд стал тяжелым. Да, это факт. Тяжесть труда, как бы это сказать, помогает человеку или лишает человека, отчасти хотя бы лишает его, его греховных помыслов. Когда ты занят работой, когда ты устаешь, как написано, страдающий плотью перестает грешить.
0: Вот тоже, кстати, не совсем понятное мне местописание. Страдающий плотью перестает грешить. Ну, давайте начнем все страдать плотью и перестанем грешить.
4: Ему скорее не до греха, как во время страданий, не до греховных помыслов и мыслей. Вы вот обратите внимание.
0: А некоторые проклинают во время своей боли кого-то. Это не грех?
4: Это, ну, это скорее боль, а не грех. Ну, я бы так на это назвал. Опасность легкого труда в чем заключается? В том, что это способствует развращению. Вот города Содомские и Гоморские, такие известные города своей развращенностью. Почему они были таковыми? А слишком в хороших условиях они оказались. А когда Авраам и Лот, вот они решили разделиться, Лот выбрал долину как раз Содомскую, потому что она была как сад Господень, как земля египетская написана. Он глянул туда, там все растет. Палку воткни, она зацветет. Овцы едят много травы, толстеют, а это прибыток. То есть легко трудиться, легко зарабатывать. И люди, жившие в этом городе, судя по всему, имели много свободного времени для того, чтобы развлекать себя и развращать себя. И развратились-то, в конце концов. Если мы посмотрим вообще, в принципе, в некое противостояние цивилизационное, описанное в Библии, то очень часто города представляются как неким местом развращения. Mm-hmm. Почему? Потому что труд становится, в труде происходит разделение, труд в некоторых случаях становится легким, а в некоторых случаях труд становится как раз способствующим этому самому развращению, особенно когда возникают различные вот такие, как их называют, блудилищные дома, да, там, или какие-то профессии, которые, ну, человек там продает алкоголь, например, какой-нибудь у него там пивной бар или даже винный отдел, винный магазин. Вот он этим занимается. Он не просто продает продукт, он спаивает людей. Или что-нибудь еще происходит. И обычно это происходит в городах в результате того, что люди разделяются по определенным специальностям и возникает запрос на развлечения. Причем развлечения чаще всего греховного характера. И это способствует вот такому развращению народа.
2: Юрий Анатольевич, что тогда получается? Либо мы пашем в поле до изнеможения и возвращаемся в прах, либо мы пируем, грешим и все равно возвращаемся в прах.
4: И идем в ад.
2: И идем в ад.
4: Вот вам и пожалуйста, вот вам и дилемма.
0: Или летим.
4: Чем же нам заняться в нашей жизни? А потому и написано, что Бог каждому человеку, каждому народу, каждому племени дал времена, пределы и сроки их обитания, дабы искали Бога, не найдут ли, не ощутят ли, и Он недалеко. Мы все-таки приходим к тому, что главный организатор труда человеческого – это Господь. И Бог всегда готов выступать соработником с нами или нас взять в соработники. Почему написано «делающий что-либо, делай как для Господа». Причем кому написано? Написано к людям, которые в те экономические реалии находились в зависимости, нередко рабы. Вот раб-христианин, для него труд – это что, благословение, что ли? Для него труд – это зависимость, и это действительно проклятие его несвободы. Он не свой, он не себе принадлежит. Он вообще в Древней Греции рабы считались чем-то вроде говорящих инструментов, мотыги говорящие. Вот вообще абсолютно никакого нет у него достоинства. И ему предлагается трудиться как для Господа. Ты не видишь в своем труде вообще ничего хорошего, делай его вместе с Богом.
2: Ну, вот...
4: Это история Иосифа.
0: Ну, вот охотник пишет, труд для Господа и просто труд, они очень сильно отличаются.
4: Очень сильно отличаются. Вот Иосиф, который попал в рабство, ведь в рабство его взяли не для того, чтобы он красивый такой ходил по подиуму там в Египте. Нет, красивый Иосиф...
0: Ну, жена Потифара примерно так на него и смотрела.
4: Жена Потифара увидела, и не просто увидела, она увидела молодого человека, который что-то делает, который что-то может, который не просто раб. Ее что-то в нем привлекло. А, ну, и, надо сказать, дьявол хотел испортить Иосифа. Ну, слишком хорошо,
0: тоже, да, не будем
4: слишком хорошо работал Иосиф. А вы обратите внимание... Ведь это и было его благословение, или, так сказать, помазание. Он мог организовать труд и работу так, что после этого у Потифара росло его хозяйство, благосостояние его росло. А когда попал Иосиф в темницу, там, в тюрьме, оказывается, тоже может что-то улучшаться.
0: Тоже надо что-то организовывать.
4: В результате хорошего труда. А потом, когда он возглавил Египет, Египет был спасен от голодной смерти, и благосостояние фараона выросло, неимоверно выросло благосостояние фараона, потому что Иосиф работал, и работал Иосиф с Богом.
2: От души. Давайте паузу на новости сделаем и вернемся к вам.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии сегодня Юрий и Елена Кривонос и Аля Ануфриева. И рассуждаем мы о благословении и проклятии труда человеческого. Вот мы затронули место Писания, да, это Колоссянам 3:17. Все, что вы делаете,

0: Я могу, вот как вы про раба говорили, который находится в неволе и должен от души делать для своего господина искренне. Но значит, я могу искренне как бы выражать свое недовольство своим положением?
1: Я не думала никогда, что от души это искренне.
0: Ну, а
1: от души это с некоторым усердием, с каким-то добрым расположением, думая не о своей какой-то выгоде земной, а о чем-то более возвышенном, думая. Вот мне так казалось. Ну, как-то мы по-разному понимаем одно и то же выражение. Как правильно, Юрий Анатольевич?
2: Ну, любопытно, что действительно, вкладывая в это сердце, да, вкладывая в это самого себя. А души — это когда человек себя вкладывает. Знаете, бывает как какой-то предмет, сделанный кем-то, да, и ты видишь в нем руку художника, руку мастера, а руку творца видишь. Ты как бы в нем, в этом предмете его угадываешь. Вот Бог сотворил человека. Бог сотворил человека, как вы думаете, от души? Ведь не просто так человек назван образом и подобием Божьим. Это говорит о том, что Бог действительно себя в него вложил и вдунул дыхание жизни, вложил себя как Творца. И поэтому и человек, и душою живою стал, и уподобляется Творцу и в образе, и в действиях своих. Поэтому, я думаю, когда речь идет о душе, речь идет глубоко вникая, скорее.
1: Вот, да, процесс. Человек думает.
2: Человек думает, человек вникает, человек развивает что-то, прикладывает в это что-то творческое. Вот, наверное, как будет от души. И интересно, что от души и как для Господа. Здесь любопытное сравнение в том смысле, что Бог не принимает просто труд. Вот такой бесполезный, бессмысленный труд с неприязнью к этому труду. Если ты хочешь что-то сделать для Господа, сделай, вложив в это душу, вложив в это сердце. А если ты сделал это на отвали, то не приходи с этим к Богу.
1: И так сойдет.
0: Это то, что Каин сделал?
2: Я не знаю, как, что и как сделал Каин, нам не говорится. Бог не принял
0: его плоды. Но не принял его труд, не принял плоды его труда.
1: Ну, причин может быть очень много разных у Бога, почему он не принял. Иногда просто, чтобы обратить внимание на что-то. А сам по себе труд может быть вполне нормальным. Не, проблема Каина, она скорее была не в том, что он не так потрудился и не то принес, а в его сердце. Там Бог говорит, проблема твоя, Каин, потому что у порога сердца твоего лежит грех. Вот в чем. А не плодах.
2: Скорее, да, скорее так. Скорее проблема была с сердцем Каина. Возможно, Каин ненавидел труд. Возможно. Но он был земледельцем. Возможно, на себе он пережил это проклятие, которое было, кстати, не на труде Каина, а на земле. Бог проклинает землю. Она, проклятие земли, выражается в том, что она произрастит тернии и волчцы. И ничего ты ей не скажешь, ты можешь только потрудиться над нею. Вот как вчера мы слышали в проповеди. Одним разговором не воспитать человека. Правда, вот вы позвали ребенка и сказали, не делай вот так-то. И все, он всю жизнь так не делает. Да нет, не получится. С ним надо проводить время, с ним надо беседовать, с ним надо проходить определенный путь и исправлять или помогать ему исправлять его ошибки. Тогда да, тогда есть какой-то результат. Вот, собственно, так мы и трудимся.
0: Юрий Анатольевич, вот на прошлой проповеди, которая была у нас в воскресенье, пастор сказал такую фразу, что труд – это достоинство человека. И я подумала, что, наверное, человек чувствует себя достойным, когда он трудится, но не всякий труд такое ощущение дарит. То есть есть труд, который нам это, нас это чувство взращивает, когда мы, например, на руководящих должностях или когда мы чувствуем себя очень важным.

0: в труде. Но бывает же труд, который, наоборот, убивает это ощущение. Вспомните, вот вам говорили в школе, учись хорошо, иначе дворником будешь. И сразу все дворники погрустнели.
1: Ну, не знаю.
0: Мне говорили. Уборщиком будешь, дворником будешь. И как будто есть такие профессии, которые не то, что другие люди не уважают, а ты сам себя перестаешь уважать. Как будто наше чувство собственного достоинства связано с тем, кто мы по профессии. И правильно ли это, если труд – это достоинство человека, правильно ли человеку связывать чувство собственной ценности с ним?
1: Наверное, достоинство человека – то, как он совершает свой труд. Скажем так, в царской империи, в российской, дворники – это были, так сказать, младшие помощники полиции, а может быть, даже старшие помощники полиции.
0: По информационной сети?
1: Информационная сеть. У них был даже свисток. Дворник вызывал полицейского, если видел какой-то беспорядок. Кроме того, дворник мог вмешаться в этот беспорядок. Они не только мели улицы, они будили людей, они передавали какие-то сообщения. То есть все зависит от того, как труд организован. Понимаете? Можно его превратить, я же говорю, в обычную функцию, когда человек не способен, не получается, нет возможности делать что-то от души.
2: Ну, мой брат, когда закончил школу и пошел учиться в институт, так тяжело ему давалась учеба, что в конце концов он ее в какой-то момент оставил и пошел работать дворником. И говорит, это было самое счастливое время в моей жизни. Никакой ответственности. Ты встаешь утречком, народу никого, птички поют, ты с метлой прошелся. Ну, полной силы.
1: В мои годы службы, когда я служил в армии, я хорошо общался с моим командиром, лейтенантом, молодым лейтенантом, у которого была семья. И чтобы жить не в общежитии, он снимал квартиру дворника в Москве. И работал по утрам дворником. Ну, когда он, когда его жена, а это и снег погрести, а это еще что-то, пожалуйста. А потом, после того, как улицу подмел, вперед на службу. Так что я скажу...
2: Это исключительно какое-то клише, вот так вот да? Мыслить, вот это хорошая работа.
1: Это труд достойный, это труд недостойный.
2: Да, люди очень разные. Кто-то с большим восторгом идет и работает тем же дворником или убирает дома и видит в этом какое-то даже своего рода удовольствие. И...
1: Да. А потом... Мне кажется, сюда вмешивается тюремная этика.
0: Тюремная?
1: Где есть деятельность, которую... Такое слово некрасивое, простите, произнесу его западло. Вот, знаете, я просто помню из детства это слово. Оно, в общем-то, не детское. Оно довольно взрослое, и пришло оно из мест не столь отдаленных. Когда вот, ну, я не буду это делать, это унизительно. Или меня заставляют это делать, потому что это унизительно. Конечно, когда в обществе есть такие настроения, тогда, безусловно, труд, определенный труд, становится наказанием и проклятием.
2: Но
1: потому, что вот человек... далеко не каждый на этот труд пойдет, или даже никто не пойдет, на него можно только заставить. Вот когда такое происходит, это вот проблема.
2: А вот Христос дает пример. 13 глава Евангелия от Иоанна. Господин, учитель, тот, за которым ходят толпы народа, вот так берет тазик, полотенце и становится в роль самого, как-то малого слуги.
1: Да.
2: И так начинает мыть ноги.
1: Так что он делает? Он моет ноги и говорит, я вам пример подаю.
2: Да.
1: То есть его этот поступок или труд, который он совершает, но можно трудом назвать, вот смотрите, все-таки я за то, что труд – это не просто одно дело, да, но Христос трудится над учениками, взращивая в них апостолов, да. И как элемент этого их развития, этого их роста, это забота о них. Вот он моет им ноги. То есть в его труде, в учительском труде, не зазорные ноги ученику помыть, хотя они по этому поводу возмущены, например, как Петр.
0: Ну вот как вы считаете, есть два представления о будущем человечества, в котором роботы заменяют все наши вот эти вот бытовые, ну, все рабочие места занимают, и человечеству остается только лежать на шезлонге и ничего не делать. Первый взгляд на это будущее продемонстрирован очень хорошо в мультике «Валли». Вы помните, там человечество настолько обленилось, что они уже ходить не могли, ездили на таких специальных креслах. Все такие растолстевшие были и жили на космическом корабле, потому что на Земле больше было невозможно жить. А второе представление — это, что если человечеству не придется работать, мы будем избавлены от этой обязанности, то у человечества появится больше простор для того, чтобы творить. Мы создадим что-то такое великолепное, мы там построим космические корабли, полетим осваивать космос, или вот что-то такое хорошее произойдет, вот это мир будущего. То есть, с одной стороны, вот такая картина, с другой такая более оптимистичная.
2: Но вот пока, как вы считаете? Пока что вот то, что я вижу в нашем мире, да, вот у нас же ведь много появилось вот этих роботов, облегчающих жизнь, там стиральные машинки, какие-нибудь мясорубки, пылесосы.
0: Но мы все равно заняты целый день чем-то.
2: Но мы все равно, либо мы все равно заняты целый день чем-то, либо, ну, как мне кажется, мир развратился, сильно развратился. И мы это с вами, это вот на наших глазах происходит. Это то, что, о чем говорили сегодня про Содом и Гоморру, когда слишком все хорошо, и труд как-то сходит немножечко на нет, все становится очень легко. Люди начинают развращаться. Хотя, конечно, в идеале хочется, чтобы это высвободило время для вот этого творчества, но мне кажется, это только во Христе возможно. И то надо прилагать усилия,
1: я вам скажу,
2: чтобы
1: так,
2: не сойти не туда.
1: Сегодня мы, конечно, в удивительное время живем. Действительно, с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что хлеб зарабатывается не так тяжело, как раньше. Труд стал не таким, как написано, в поте лица. Чаще всего труд, он, ну, в общем-то, скорее насилие над организмом в плане обездвиженности, чем в движении, да, то есть сидит человек, и он сидит, вот как бы, или ходит, но мало, то есть вот нет большого расхода энергии, поэтому мы, видите, и в питании себя скорее ограничиваем, чем думаем о том, где нам что поесть. Почему? Опять же, потому что нам гораздо меньше нужно калорий, и нам пища вредит, когда ее много. И пищи-то стало гораздо больше. То есть человечество как будто преодолело отчасти вот это проклятие земли. Научились выращивать продуктов и много, и, в общем-то, насыщаться и неплохо. Сегодня от голода гораздо меньше людей умирают, чем хотя бы даже, возьмите, 100 лет назад. На порядок, наверное, меньше. Вот. Но что еще происходит? К сожалению, наверное, а может быть, это логически уже было предрешено. Человек начинает отдавать творческую составляющую труда. И вот то, что касается сложных систем, диалоговых систем, систем искусственного интеллекта, туда переходит человеческое творчество. То есть человек как будто делегирует не просто тяжелую работу, он делегирует ту работу, которая его развивает, которая помогает ему расти. Вот понимаете, в чем проблема? Можно отдать работу тяжелую, но опять же оставить для себя то, что способствует твоему росту и развитию. Но если ты отдаешь тот труд, который способствует твоему росту, развитию, в котором ты вырастаешь, то ты себя губишь. Ты просто себя губишь. Происходит деградация, ну, как в фильме «Электроника». Помните, вкалывают роботы, счастлив человек. В результате что получилось?
2: В результате несчастлив тот человек.
1: Несчастлив человек. Он одинокий остался, да. Нет у него никого. И сегодня и агенты общаются между собой, беря на себя многие вот такие решения многих интеллектуальных задач, там, конфликтных задач, которые человек вынужден был решать сам. И это, кстати, его развивало, заставляло его, ну, как-то творчески мыслить и решать конфликт какой-то, договариваться. Но, а если сегодня все это будет отдано искусственному интеллекту, это нам грозит деградацией. Это действительно так. Мы отдадим самый важный труд. Не тяжелый труд. Тяжелый труд отдать роботу, ну, например, я не знаю, ну, пусть они землю копают, там, добывают металл, там, или этот, выплавляют его, да. А ты, человек, думаешь, что с этим делать, да, куда это пустить, на добро или на зло, да. И в этом случае происходит общественное развитие. А так, да, мы можем деградировать. Но, мне думается, настоящая гибель человека, его отстранение в этом мире произойдет тогда, когда и агенты возьмут на себя и его религиозные функции, его поклонение Богу. Но представьте себе, однажды вот этот агент искусственного интеллекта, а скоро, наверное, он будет у каждого домашнего пса свой, потому что эта тема развивается, он скажет вам: я помолился за тебя Господу, и Господь мне ответил. Вы представляете, когда вот такое произойдет, что тогда останется нам? Кто мы тогда в этом мире, да? Что с нами произошло? Где мы находимся, да? Не похоронили ли мы себя заживо? А ведь, возможно, к этому все идет. Во что тогда превращается человечество? Оно становится неспособным, оно отделяет себя от Бога. И тогда, вот, возможно, как раз из книги Откровения слова, что люди хулили Бога, даже несмотря на то, что те вот казни, да, скажем так, над грешным миром, которые совершались для вразумления человечества, были достаточно сильны. И вместо того, чтобы воззвать: Господи, помилуй нас, люди хулили Бога. Это как раз говорит о, ну, как бы так сказать, о совершенной отстраненности человека от Бога, для которого Бог становится абсолютно чуждым. И кто знает, может быть, вот дав искусственному интеллекту и вообще этим всем и агентам все права, мы просто себе не оставим ничего. Мы просто лишим себя всякого роста. Они будут расти, и они будут развиваться. И сегодня не знают, что делать с этим искусственным интеллектом, который развивается слишком уж быстро и растет слишком уж мощно. Как его ограничить, все думают. Вот нам бы так расти в добром. Но нам это невозможно без Бога.
2: Ну, мы ограничены нашим греховным телом. Вот так, на небесах, скорее всего, вот там мы будем расти и развиваться в правильном направлении и достаточно быстро.
1: Ну, вот вопрос, который иногда возникает у людей: а будет ли в небесах труд? А будет ли в небесах рост? Давайте зададимся вопросом. Потому что как бы это сказать, не достигает человек, я думаю, и навряд ли когда-либо это будет возможным, ну, абсолютного богоподобия, абсолютного совершенства. Есть всегда потенциал развития для человека, потому что Бог бесконечен.
2: Но это будет творческий труд. Творчество, знаете, когда художник вдруг на него снисходит вдохновение, он начинает писать картину, это со стороны это выглядит как труд, а внутри это у него восторг, потому что ему это очень нравится, ему нравится сам процесс, он понимает, он уже как-то видит этот результат, он его ожидает, потом радуется этому результату. Собственно, труд Бога, который вот в первых главах книги «Бытия» описан, это творчество, да. И мы подобны ему, сотворены подобны ему, тоже с вот этим вот желанием творить, и это делает вот такой труд творческий, он делает нас счастливыми.
1: Причем, да. причем не обязательно, чтобы за него много платили, но обязательно, чтобы он был, в нем был рост. Вот когда да. люди едут, врачи, например, лечить бедных детей в Африку, ведь они делают это не ради денег. Есть миссионеры, которые едут в дальние страны, и они трудятся, чтобы продолжать свою миссию. Угу. Или их поддерживают, чтобы эта миссия совершалась, потому что в этой миссии есть рост определенный, духовный рост.
2: И готовы жить в очень скромных условиях.
1: Да, абсолютно.
2: И при этом не чувствуют себя какими-то ущемленными или несчастными, или я вот тут, знаете, как этот раб на галерах.
1: Труд никогда не меряется зарплатой. Вот абсолютно. Люди есть, получают зарплату, а совершенно непонятно за какой труд. За бесполезный труд.
0: Да.
1: К сожалению, это так. Если бы Бог платил всем зарплату, да, по нашему труду.
2: Ну, он заплатит в конце.
1: Да.
0: На самом деле, это просто невероятное чувство, когда ты занимаешься каким-то творческим процессом. Ну, вы, Елена Алексеевна, да. как человек, который пишет сценарий, наверное, знаете. Да. Особенно, когда вы долго вымучиваете его, да, он да. вот рождается с большими трудностями, и вот он родился. Это же так круто, особенно те трудности, которые, через которые вы прошли, они внезапно дают этому сценарию какую-то особенную ценность. То есть я не просто села там за вечер, легко написала, а вот он выпистовывался, этот сценарий.
2: Я слышала одного проповедника, который работал преподавателем. Он говорит, слушайте, мне так нравится преподавать, мне настолько нравится преподавать, что я часто удивляюсь, что мне за это еще и деньги платят. Вот так хочется трудиться, понимаете?
0: Да, да, да. Тогда тяжесть труда не пугает. А вот если труд бессмысленный, например, видела в интернете парня, он рассказывал о своей работе, он работает в Америке охранником, и его задача сидеть в высотном здании посреди пустого коридора на стуле 12 часов подряд. И он не имеет права взять даже в руки телефон, потому что он охранник. И вот он сидит и 12 часов смотрит в стену. Говорит, я больше не могу работать на этой работе. Ну,
2: а если бы у него было приложение «Радио Пилигрим», и он бы включил его на телефончике?
0: Было бы не так грустно ему.
1: Да, друзья, много можно говорить на сегодняшнюю тему. Стоит лишь добавить, что к хорошему труду хороший отдых тоже не помешает. И поэтому и трудитесь, и отдыхайте в свое время. И,
2: но неделя только началась,
1: и друзья. И празднуйте праздники. Тоже очень важно, когда они наступают, потому что в них-то как раз мы во время праздников предстаем пред Господом. Иногда с результатами нашего труда. Вот.
2: Да. Как праздник жатвы, который сейчас в эти осенние дни, он в разных церквях празднуется.
0: Всем хорошего дня.
2: Спасибо за ваше участие. До завтра.
3: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «Да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют два раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Христианские притчи. Молитва по привычке. В доме одних богатых людей перестали молиться перед едой. Однажды к ним в гости пришел проповедник. Стол накрыли очень изысканно, достали самые лучшие фруктовые соки и подали очень вкусное блюдо. Семья села за стол. Все смотрели на проповедника и думали, что

0: теперь он помолится перед едой. Но проповедник сказал: «Отец семейства должен молиться за столом, ведь он первый молитвенник в семье». Наступило неприятное молчание, потому что в этой семье никто не молился. Отец откашлялся и сказал: «Знаете, дорогой проповедник, мы не молимся, потому что в молитве перед едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы по привычке — это пустая болтовня. Эти вечные повторения каждый день, каждый год нисколько не помогают, поэтому мы больше не молимся». Проповедник удивленно посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка сказала: «Папа, неужели мне не нужно больше каждое утро приходить к тебе и говорить «доброе утро»?»
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

когда жил на ней. На улице неверия растут деревья.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро.
2: 28 сентября. Задержка не подразумевает отказ. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Псалом 30, 16 стих. Когда мы молимся о чем-то, мы не всегда сразу же получаем ответ. Иногда нам приходится ждать довольно долго, но это не означает, что Бог ответил отказом на нашу просьбу. Очень важно доверять Богу и подчиниться Его срокам во всех вопросах, которые касаются нас. Возможно, вы давно ждете кардинальных перемен в какой-то сфере и молитесь об этом. Но молчание Бога приводит вас в замешательство. Помните, Бог не хочет, чтобы вы переживали и были в растерянности. Он хочет, чтобы вы доверились Ему. Часто задержка может быть вызвана духовными причинами. Бог откладывает ответ, чтобы в нас произошли определенные изменения. И если мы продолжим верно служить Богу, когда вокруг нас сгущается мрак, мы сможем развить в себе черты, угодные Богу. Вспомните Иосифа, которому пришлось 13 лет ждать ответа на свои молитвы, или Авраама, который ждал 20 лет. Если бы они сдались, они не смогли бы получить награду за доверие Богу. Даже если Бог не приходит сразу, Он никогда не опаздывает. Многое из того, что действительно ценно, приходится ждать дольше, чем мы планируем. И многое в жизни достигается гораздо труднее, чем мы предполагаем. Однако Бог знает точно, что Он делает, и хочет, чтобы мы доверяли Его временам и срокам. Бог обещает избавить нас от врагов, но пока мы ждем этого, мы должны молиться за них и быть благословением для многих людей. Пока вы ждете, Бог трудится. Божье слово на сегодня. Научитесь терпеливо и спокойно ждать, чтобы не разочаровываться напрасно.
1: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио Пилигрим.
4: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.

опален. Это хотел ярко сиять, но не хватало сил. И камни не слетая, снова небо попросил.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.
1: Минута назидания.
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 28 сентября, и тема сегодня — сверхъестественная помощь. Это написано о служении ангелу. Место Писания — послание к евреям, 1 глава, 14 стих. Там речь об ангелах. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Я наследую спасение, вы наследуете спасение, и согласно этому стиху, мы объекты служения ангелов. Ангелы посланы, чтобы служить нам с вами и каждому, кто наследует спасение. И что же означает эта фраза «посылаемые на служение»? Греческое слово «диаконос», которое описывает слугу, который превосходно, качественно удовлетворяет чьи-то нужды. Ангелы не приходят служить просто так, абы как. Они подготовлены, они знают, зачем они посланы, они знают свое предназначение, они служебные духи, и они посылаемы служить нам. Вот служение ангелов, обещанное каждому верующему, который наследует спасение. Именно поэтому я назвал сегодняшнюю тему «Сверхъестественная помощь», и я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Золотая коллекция на Радио Пилигрим.

0: негоша голова.
1: Раз во похмелье черти пришли, и чуть было душу и не унесли, суют меня в петлю волосатой рукой. Чуть не повесили, ой-ой-ой. Спрыгну с моста во зиму и утону, с больною головою пойду я ко дну, чтоб рассчитаться и жизнью такой, и со своей больною головой. Вот.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «Да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного, немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют 2 раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Доложите обстановку. 8-я дивизия окружена в 7-м секторе, капитан. Запасы на исходе. Передайте срочно 5-й дивизии двигаться в направлении сектора 7 и снять окружение. Только что пришло срочное сообщение от 5-й дивизии, капитан. Доложите. Они просят выслать пиццу, капитан. Что? Без оливок.
1: В ночь перед распятием Христос молился так. «Отче, не моя воля, но твоя да будет».
0: Так что они там ответили? Приказ капитана. Мы должны немедленно отправиться в направлении сектора 7. 8-я дивизия в окружении. А как же пицца? Мы же просили пиццу. Нам отказали. Ну что за народ? 8-я дивизия, значит, просит подкрепление, немедленно его получает? А мы просто попросили обыкновенной пиццы. И нам отказали.
1: А о чем молитесь вы?
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 16. О новом небе и о новой земле. По окончании суда, на котором он предсказал осуждение злых, остается ему сказать и о добрых. Он объяснил уже сказанное Господом в кратких словах «и пойдут сии в муку вечную». Требовалось объяснить и непосредственно следующие за этим слова «о праведнике в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 46. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уж нет». Откровение, глава 21, стих 1. Это будет в том порядке, о котором, предваряя, он уже сказал выше, что видел сидящего на престоле, от лица которого бежало небо и земля. Глава 20, стих 11. По осуждении тех, которые не записаны в книге жизни, и по ввержению их в огонь вечный, какого рода этот огонь и в какой части мира или вселенной он будет, полагаю, не знает никто из людей, разве что тот, кому откроет Дух Святый. Пройдет образ мира сего через истребление его мировыми огнями, подобно тому, как потоп совершился через наводнение мировыми водами. Итак, в этом, как сказал я, мировом пожаре уничтожатся от огня те свойства тленных стихий, которые соответствовали нашим тленным телам, а сама субстанция получит такие свойства, которые через удивительные изменения окажутся соответствующими телам бессмертным, так что мир, обновившись к лучшему, получит полное приспособление к людям, обновившимся к лучшему и по плоти. Относительно же слов «и моря уж нет», я затрудняюсь сказать, иссушится ли оно, или также обратиться в нечто лучшее. Ибо мы читаем, что небо будет новым и земля новой, но я не упомню, чтобы где-либо читал о новом море, за исключением тех мест этой же книги, где сказано о море стеклянном, подобном кристаллу. Откровение, глава 4, стих 6, глава 15, стих 2. Но в тех случаях не идет речь о конце века, да и о море говорится, похоже, не в собственном смысле слова, а как бы о море. Впрочем, так как пророческая речь любит к прямым выражениям примешивать переносные, то и в словах «и моря уж нет» может идти речь о том море, которое отдало мертвых, бывших в нем. Откровение, глава 20, стих 13. Ибо тогда этот мятежный и бурный век, подразумеваемый под именем моря, не будет уже жизнью смертных. Глава 17. О прославлении Церкви без конца, после конца. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». Откровение, глава 21, стихи со 2 по 5. Говорится, что город сходит с неба, потому что благодать, по которой Бог творит его, небесная. Почему он говорит ему через Исаию: «Я, Господь, творю это»? Исаия, глава 45, стих 8. Правда, не сходит он с неба с самого начала, с того времени, как граждане его в течение этого века по благодати Божией, исходящей свыше, возрастают через купель возрождения в Духе Святом, ниспосланном с неба. Но по суду Божию, который будет последним судом через Сына Его Иисуса Христа, град этот по дару Божию явится в таком великом новом блеске, что не останется никаких следов ветхости, так как и сами тела от ветхого тления и смертности перейдут к нетлению и бессмертию. Относить же это к тому времени, когда он царствует с царем своим 1000 лет, на мой взгляд, было бы крайним бесстыдством, ибо он совершенно ясно говорит: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». Кто же будет так глуп и до такого сумасбродства упрям, что осмелится утверждать, чтобы, не говорю святой народ, а хоть бы кто-либо из святых, ведущий или уже проведший настоящую бедственную жизнь, не знал ни слез, ни скорбей, когда, напротив, чем кто святее, чем более исполнен святым желанием, тем обильнее его плач в молитве? Или это голос не гражданина горнего Иерусалима? «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь» — Псалом 41, стих 4. И еще: «Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою» — Псалом 6, стих 7. И еще: «Воздыхание мое не сокрыто от Тебя» — Псалом 37, стих 10. И еще: «Скорбь моя подвиглась» — Псалом 38, стих 3. Или это голос не его сына о том, что стенают под бременем, потому что не хотят совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью? Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 4. Не о тех ли речь, которые, имея начаток духа, сами в себе стенают, ожидая усыновления, искупления тела своего? Послание к Римлянам, глава 8, стих 23. Или же сам апостол Павел не был вышним иерусалимлянином, и не так далее и был им по преимуществу, когда терпел великую печаль и непрестанное мучение сердцу своему за израильтян, братьев своих по плоти? Послание к Римлянам, глава 9, стихи 2 и 3. Да и когда в том граде не будет смерти, как не в то время, когда будет сказано: «Смерть, где твое жало? Жало же смерти — грех». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 55 и 56. Этого, конечно, не будет тогда, когда будет спрошено «где?». А в настоящее время не какой-нибудь самый последний гражданин этого града, а тот же Иоанн в послании своем восклицает: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Первое послание Иоанна, глава 1, стих 8. Правда, в этой книге, называемой «Апокалипсисом», многое говорится прикровенно, чтобы дать упражнение уму читателя, и немного в ней есть такого, что своей ясностью дает возможность привести к разумению остальное, пускай и с трудом. Хотя бы потому, что книга повторяет одно и то же так многоразлично, что кажется, будто она говорит все новое и новое, между тем, как при исследовании обнаруживается, что говорится разными словами то же самое. Но в этих словах, когда он говорит: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет», столь недвусмысленно говорится о будущем веке и о бессмертии и вечности святых, ибо только тогда и только там этого не будет, что мы не должны уже искать или находить в Священном Писании ничего ясного, если это сочтем прикровенным.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Винкерсона. Господь Иисус, приди скорее. В Откровении Иисус заявляет: «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Пять стихов ниже Христос говорит: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Вот плач всех тех, кто ожидает возвращения Иисуса. Дух и невеста говорят: «Приди». Откровение, 22 глава. Эти слова относятся к невесте Христа. Она есть всемирное тело верующих, во главе которых Христос. Слуги, рожденные свыше, очищенные кровью. Вы можете спросить: «Я понимаю, верующие вопиют, но почему Дух также плачет к Иисусу «Приди»?» Да потому, что это последняя молитва Святого Духа. Он знает, что работа на земле почти завершена. Так же, как Бог сказал Петру и Павлу, что их время коротко. Подобно и Дух взывает: «Приди, Господь Иисус». Так где мы слышим сегодня плач Духа? Он приходит через тех, кто сидит со Христом на небесах, кто живет и ходит в Духе, чьи тела – храм Духа Святого. Дух через них вопиет: «Поспеши, Господь, приди». Когда последний раз вы молились: «Господь Иисус, приди скорей»? Лично я не помню, чтобы молился так. Я не знал, что могу ускорить приход Христа, позволив Духу молиться этой молитвой через меня. Все же Петр доказывает нам эту великолепную истину. Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. В греческом слово «поспеши» – приход того дня – значит «ускорить». Петр говорит, что когда мы молимся с ожиданием, то наша молитва ускоряет Отца послать обратно своего Сына скорее. Милосердный Господь назначает срок Его возвращения. Означает ли это, что нам не надо молиться о Его возвращении? Нет, совершенно нет. Христос Сам говорит нам: «Ибо в те дни будет скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Господь, даже до ныне и не будет». И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Только представьте себе, что могло бы случиться, если бы во всем мире невеста Христа встала на молитву и молилась в духе: «Иисус, приди».
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Винкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Там чудный мир, там дивный свет, там все ликует и поет. И там давно уж много лет любовь всех утомленных ждет. Тот чудный мир теперь во мне, он часть меня, я часть его. Он каждый день меня ведет к престолу Бога.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «Да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют два раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук, дней лет наших – 70 лет, а при большей крепости – 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй.
3: Глава 10. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие». Сказываю вам, что Содому в день онный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретящей пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отрадней будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому сын хочет открыть. И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть то, что видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это Иисус сказал: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и увидел его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария и дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если сдержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
0: Вы слушаете «План Победы».
3: Глава 22. 8 лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иедида, дочь Адаии из Боцкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешуламова, писца в дом Господнем, сказал: «Пойди к Хелкии, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа, стоящий на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а сии пусть раздают ее работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку дерев, и тесанных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, преданном в руки их, потому что они поступают честно». И сказал Хилкия, первосвященник, Шафану, писцу: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хилкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню. И донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия, священник, и читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои, и повелел царь Хелкии, священнику, и Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору, сыну Михеину, и Шафану писцу, и Асаи, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И пошел Хилкия священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асая колдами пророчести жене Шалома, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд. Жила она в Иерусалиме во второй части, и говорили с нею. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев, скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, наведу зло на место сие и на жителей его, все слова книги, которую читал царь Иудейский». «За то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место сие и не погаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите, так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие». И принесли царю ответ. Глава 23. «И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господен, и все иудеи, все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ, от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденного в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей, и весь народ вступил в завет. И повелел царь Хилкии первосвященнику и вторым священникам и стоящим на страже у порога вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Вала и для Астарты и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль. И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному, и вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, и сжег ее у потока Кедрона, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Старты, и вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы, от Гевы до Версавии, и разрушил высоты пред воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса, градоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот. Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвенники Господним в Иерусалиме, а пресноки же ели вместе с братьями своими. И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху, и отменил коней, которые ставили цари иудейские солнцу пред входом в дом Господним, близ комнат Нефан-Мелеха, Евнуха, что в Фаруриме, колесницы за солнце сжег огнем. И жертвенники на кровле горницы Ахазовой, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Манасия на обоих дворах дома Господня, разрушил царь, и низверг оттуда, и бросил прах их в поток Кедрон. И высоты, которые пред Иерусалимом, направо от Масличной горы, которую устроил Соломон, царь Израилев, Астарте мерзости Сидонской, и Хамосу мерзости Моавитской, и Милхому мерзости Аммонитской, осквернил царь, и изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими. Также и жертвенник, который в Вифиле, высоту, устроенную Иеровоамом, сыном Наватовым, который ввел Израиля в грех, также и жертвенник тот и высоту он разрушил, и сжег сию высоту, стер в прах, и сжег дубраву. И взглянул Иосия и увидел могилы, которые были там на горе, и послал и взял кости из могил и сжег на жертвенники, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии. И сказал Иосия: «Что это за памятник, который я вижу?» И сказали ему жители города: «Это могила человека Божия, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты сделаешь над жертвенником Вифильским». И сказал он: «Оставьте его в покое, никто не трогай костей его». И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Также и все капища высот в городах самарийских, которые построили устроили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия и сделал с ними то же, что сделал Вифили, и заколол всех жрецов высот, которые там были, на жертвенниках, и сожег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав: «Совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в всей книге Завета». Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18-й год царя Иосия была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме. И вызыватели мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелкия, священник, в доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душою своею, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему». Однако ж Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Манассия. И сказал Господь: «И Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». Прочее об Иосии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. «В одни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Ефрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегидоне, когда увидел его. И рабы его повезли мертвого из Мегидона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иохаза, сына Иосиина, и помазали его, и воцарили его вместо отца его. 23 лет был Иохаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Рифле, в земле Ямавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил пени на землю 100 талантов серебра и 1 талант золота. И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосиина, вместо Иосии, отца его, и переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. И серебро, и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли по оценке своей он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Зебуда, дочь Фидаи из Румы. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его.

0: Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Просыпайся. В церковь опоздаю.
1: Столько работы по дому. Давай не пойдем.
0: Ну, давай.
2: Первая заповедь. Да не будет у тебя других богов.
1: Вставай, дорогой, одевайся.
0: Подожди.
3: Сегодня же воскресенье. Сегодня же финал по НТВ. Давай пропустим церковь.
1: Мы же в прошлое воскресенье пропустили.
0: Да ладно. На следующей неделе точно сходим. Смотри, какой сегодня денек. Солнышко.
1: Давай пойдем погуляем за город.
0: Давай.
1: Классно.
0: Подожди. А в церковь, получается, опять не пойдем?
1: Но погода же такая, не каждый день будет. Сходим в следующий раз.
3: Ты просыпаешься, дорогая. Пойдем в церковь.
1: Иди один.
3: Почему?
1: Я там никого не знаю. Что там делать?
2: А на каком месте Бог в вашей жизни?
4: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва. При содействии Lifeline Production.
5: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «Да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. Утрапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют 2 раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Спасибо.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов в программе «Библия говорит». Мы получаем массу вопросов, связанных с темой реформации. Нужно отметить, что в этом году, в 2017-м, протестантский мир празднует 500 лет реформации со дня ее победы. Именно там, где Мартин Лютер начал проповедовать, в Виттенберге, сейчас находится Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, всем известно, что 500 лет назад Европа была христианской. Но в чем проблема? Почему долгое время Библию запрещали и не переводили? Почему священники не несли Писание в массы? Почему любая реформация связана с вниманием к тексту Писания?
1: Библия в действительности является книгой, которая несет в себе жизнь. Но несмотря на это, история имела множество примеров, когда Библию забывали, Библию прятали, или Библию даже запрещали. В частности, во время Лютера мир переживал состояние, в котором Библия была доступна только на латыни в западном мире. Естественно, читать ее могли только ограниченное количество людей. Этому находилось оправдание. Говорили о том, что Библию якобы не способны понимать простые люди, и для того, чтобы ее понимать, нужны только подготовленные специалисты. Но в действительности Священное Писание было написано таким образом, что оно при правильном подходе к нему, сердечном подходе, разумном подходе, последовательном подходе, оно в действительности способно принести весть о спасении любому человеку, умеющему читать. Одна из причин, почему Библию скрывали от людей, заключалась в том, что люди, которые обладали ей, они не хотели, чтобы те, кто прочитает ее, мог задать вопросы относительно веры, относительно устройства церкви, относительно самых разнообразных аспектов учения, которые та или иная церковь или деноминация представляли. По этой причине многие заботились о том, чтобы Библия не была доступна для людей. Есть, к сожалению, и другие причины. Чаще в историю Библию забывали совсем не потому, что ее боялись, а потому, что ее игнорировали. Большинство ситуаций в истории израильского народа, ситуации в истории христианской церкви, они связаны именно с проблемой легковесного, легкомысленного отношения к Божьему Слову, когда люди не ценят то, что говорит Бог, когда они просто забывают о том, что Библия действительно является словом жизни. И сегодня, в наши дни, когда мы имеем Библию настолько доступной в самых разных переводах, на самых разных носителях, мы имеем дело с ситуацией, в которой огромное количество людей, они просто, имея доступ к Библии, не интересуются ей. И этим самым они избегают или они обходят то, что может в действительности принести им смысл жизни, то, что может принести им вечное спасение. Вот почему Иисус Христос много раз обращал внимание людей к тому, что написано. Он постоянно ссылался на Священное Писание и говорил «написано». Он постоянно во взаимоотношениях, будь то с учениками, будь то с фарисеями и книжниками, которые предъявляли к нему претензии, будь то с народом, который его окружал, и даже с дьяволом. Иисус Христос всегда обращался именно к авторитету Священного Писания, потому что оно в действительности несет в себе способность изменять человеческое сердце. Вот почему именно распространение Библии, оно положило фундамент или стало одной из причин, которая сделала реформацию возможной. Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык. Сначала это был Новый Завет, позже он перевел Ветхий Завет. И таким образом он распространил Библию, он дал Библию в каждый дом. К этому времени, по Божьему провидению, было изобретено книгопечатание. Это сделало возможным распространение перевода Библии среди самых-самых разных людей, самого разного сословия. И именно это стало источником того огня, который разгорелся по всей Европе и который постепенно стал изменять умы. Он стал изменять отношение людей к Богу, отношение к самим себе, отношение к окружающему миру, но самое главное – отношение к спасению, которое принесено Иисусом Христом. Вот почему нет ничего более важного, как ваше отношение сегодня к Священному Писанию. Скорее всего, вы, кто слушает меня сегодня, имеете Священное Писание. Если у вас нет еще Библии, пожалуйста, напишите нам church@slovo.org. Напишите на наш веб-сайт www.slovo.org, и вы сможете получить Библию. Мы с удовольствием вышлем вам Новый Завет. Мы поможем вам найти источник, который даст вам настоящее Божие Слово, которое принесет с собой жизнь. Благослови вас Бог.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Радио Пилигрим. Удивительное радио.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «Да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют два раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 29 сентября. Храните Божьи тайны. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея 6:6. После многих лет отношений с Богом я могу сделать вывод, что мы не всегда умеем хранить в тайне то, что должно оставаться сокрытым. Сегодняшний стих говорит, что все, о чем мы молимся, должно оставаться между нами и Богом и не должно выставляться на показ. Мы хотим слышать Божий голос, но в тот момент, когда Он что-то говорит нам, мы тут же бежим к кому-то, чтобы поделиться этим. В некоторых случаях в этом нет ничего плохого. Но в определенных ситуациях информация, полученная нами от Бога, должна держаться нами в секрете. Когда Иосифу приснился сон о том, что его отец и братья однажды придут и поклонятся ему, возможно, юношеская глупость побудила его рассказать им об этом. Возможно, Иосифу нужно было повзрослеть, чтобы избавиться от этой черты характера. Тогда Бог смог бы возложить на него серьезную ответственность. Очень часто наше нежелание хранить тайны является следствием незрелости. Мне думается, мы могли бы получить больше наград от Бога уже в этой жизни, если бы научились различать, что стоит рассказывать другим, а что следует хранить в секрете. Если Бог сможет доверять нам, Он откроет нам гораздо больше тайн. Давайте учиться хранить в сердце полученную от Него информацию, пока Он не разрешит нам поделиться ею с другими. Божье слово на сегодня. Следите за тем, что вы говорите под воздействием эмоций.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Филигрин».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: «Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое». «Возовет ко мне, и я услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему“. А тот изнутри скажет ему в ответ: „Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе“. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского», а другие искушали, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие!» А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему:

0: Я вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Потому и премудрость Божия сказала: «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Я и говорю вам, взыщется от рода сего». Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли, и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 36. «И взял народ земли Иоахаза, сына Иосиина, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. И низложил его царь египетский в Иерусалиме, и наложил на землю пени 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил царь египетский над Иудею и Иерусалимом Елиакима, брата его, и переменил имя его на Иоакима. А Иоахаза, брата его, взял Нехаву и отвел его в Египет. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа, Бога своего. Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвести его в Вавилон. И часть сосудов дома Господня перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне. Прочие дела Иоакима и мерзость его, какие он делал и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских и иудейских. И воцарился Иехония, сын его, вместо него. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца и 10 дней царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних. По прошествии года послал царь Навуходоносор и велел взять его в Вавилон вместе с драгоценными сосудами дома Господня, и воцарил над Иудеею и Иерусалимом Сидекию, брата его. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился перед Иеремией пророком, пророчествовавшим от уст Господних, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругую шею свою и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и осквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения». И он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Садовласова, все предал Бог в руку его. И все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского, доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему

царству своему словесно и письменно и сказать: «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и Он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь, Бог его с ним, и пусть он туда идет».

побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Нужна ли сегодня церковь? Немалое число так называемых либералов заявят, что церковь – это устаревший социальный проект. Современным людям в церкви неинтересно, и она не отвечает на запросы современного общества. Но, возможно, эти самые прогрессивные мыслители просто не понимают, что такое церковь, и на какие запросы и нужды людей она может ответить. Церковь однозначно не предназначена быть в авангарде научных разработок. Заниматься политикой, определять социальную работу, выступать в качестве военной силы. И есть еще немалое число сфер, где общество Христово не претендует на лидерство. Хотя, безусловно, церковь, как институт, состоящий из людей, может оказывать влияние на все эти области человеческой деятельности даже просто через обычное общение людей и активную позицию. Царство Христово не от мира сего, а церковь – представительство этого царства. Есть те области и сферы человеческого бытия, на которые не ответят все ученые люди мира – политики, военные. Только в Доме Божьем мы можем говорить о вечности, о спасении души, о безусловном прощении, ценности человеческой жизни, высшем предназначении. Рано еще списывать Церковь Христову и ее земное воплощение – Церковь Поместную. Еще так много должен услышать мир греховный небесных откровений. Еще много душ человеческих должны войти в число народа Божия. Апостол Павел говорит о важности собрания святых, то есть церкви, для преломления хлеба, воспоминания о страданиях Христовых и совместного вкушения пищи. Пока человек живет, потому что есть хлеб, Церковь Божия, как поместное собрание, будет существовать и, соответственно, закончит свое существование на земле, лишь когда необходимость в питании плодами земными отпадет по причине наступления нового этапа во вселенском Божьем плане творения. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, связанные с реформацией. Именно там, где зарождалась протестантская реформация 500 лет назад, в Виттенберге, сейчас находится Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, знает ли история другие духовные реформации? И в чем суть любой реформации, способной победить?
1: Реформация 16 века, безусловно, была далеко не первой реформацией. Библия говорит о нескольких ситуациях, в которых народ Божий постепенно терял живые, близкие отношения с Богом и даже попадал в полное отступление, когда люди, которые знали Бога, которые имели доступ ко всей истории народа израильского, они начинали служить языческим богам, забывая того, кто создал мир, забывали того, кто обеспечил их всем тем, что они имели. И вот находились периодически люди, которые возвращали народ. Одна из таких историй – это история израильского царя Езекии. Этот царь в своем поиске, в своем желании обновить народ, он обнаруживает Священное Писание. И когда они вместе со священниками, с теми, кто был рядом с ним, читали Библию, это Слово Божие произвело в действительности глобальную реформацию, прежде всего в его сердце. Люди, которые читали Библию, они приходили в трепет. Они понимали, что Бог в действительности реально имеет прямое отношение к ним. Всякая реформация всегда начиналась с обращения к Священному Писанию. Об этом же мы читаем и в разных других периодах истории народа Божьего в Ветхом Завете, и даже когда мы говорим о Новом Завете. Мы знаем, что множество ситуаций, которые были с новозаветными церквями, они также требовали обновления. Одна из таких историй встречается в книге Откровений. В книге Откровения Иисус Христос, явившийся апостолу Иоанну на острове Патмос, обращается к семи церквям. Семь церквей – это были реальные церкви, которые были основаны примерно 40 или 50 лет до того, когда это произошло, когда Иисус говорил к апостолу Иоанну на острове Патмос. И вот тогда Иисус, обращаясь к этим церквям через Иоанна, Он призывает их к реформации. Он говорит о том, что в их жизни, в их сознании, в их отношении с Богом стали возникать те элементы, которые извратили их веру, которые нанесли в их отношении с Богом что-то человеческое, что-то плотское, что-то свое, что-то языческое и что-то откровенно греховное. Вот почему реформация нужна всегда. Каждый человек имеет тенденцию, находясь под влиянием своего собственного «я», находясь под влиянием мира, находясь под влиянием безбожной идеологии, которая так или иначе пронизывает собой окружающий нас мир. Каждый человек, находящийся под этим влиянием, он неизбежно попадает в ситуацию, в которой его вера и его фокус на познание Иисуса Христа ослабляется. Вот почему Священное Писание снова и снова повторяет о том, чтобы мы дорожили истинное Священное Писание, чтобы мы дорожили Евангелием, чтобы мы дорожили нашими личными глубокими отношениями с Богом, которые становятся возможными через Евангелие. Вот почему каждому из нас нужна ежедневная реформация. Эта реформация не только тогда, когда что-то глобальное должно произойти в нашей жизни. Это реформация, которая начинается утром, когда человек, поднимаясь от сна, он осознает, что этот мир создан Богом. Он осознает, что он и сегодня зависит от Бога, что его дыхание, его биение сердца, оно напрямую связано с тем, что Творец, создавший его, продолжает поддерживать его жизнь. И когда человек понимает это, и обращается к Творцу через Иисуса Христа, который стал нашим Спасителем. Это и есть маленькая реформация, которая позволит человеку сохранять живые и глубокие отношения с Богом через Христа на протяжении всей своей жизни. Именно в этой реформации нуждается каждый из нас.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

Посох мой слон, сандалии стертый, ветер в суме и ноет грудь. Я задержался на 33 года, вот мой дар. Не гони, пришельц, все, что донес я тебе из похода, это мое живое.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «Да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют два раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генеизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Моя задача. Один король отправил к королеве друг за другом двух посланников. Первый, вернувшись, просто передал ответ королю. Вернулся другой и, передав вкратце ответ, начал длинную речь о красоте повелительницы. «По правде говоря, господин, я видел красивейшую женщину. Счастлив, кто может наслаждаться ею». «Подлый раб», — прервал его король, — «ты поднял свои бессовестные глаза на мою супругу. Ясно, что ты хотел бы сделать своим объект, столь пристально тобою исследованный». Король велел вновь позвать первого посланника и спросил его: «Что ты думаешь о королеве?» «Весьма хорошая, конечно», — ответил посланник, — «ибо она выслушала меня в молчании и дала мудрый ответ». «Она не показалась тебе красивой. Смотреть на нее подобает тебе. Моя же задача была передать слова».

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Сегодня Ярл Николаевич Пести ответит на ваши многочисленные вопросы о молитве, о том, как надо молиться.

Главной частью каждой религии является молитва. Во всех религиях молятся. Вера, высшее существо и молитва идут вместе, неразрывно. Нас, однако, интересует такая молитва, которая достигает Бога истинного, которого открывает нам Библия. А Библия – единственный и достоверный источник истины. В ней и только в ней мы узнаем, кем является истинный Бог и какая молитва угодна Ему. И вот для того, чтобы ответить на вопрос, который, кстати, нам часто задают наши слушатели, как молиться, я хотел бы сегодня кратко побеседовать именно на эту тему. Начнем с того, какое отношение имеет молитва к Библии, к Слову Божьему. Библия много говорит о молитве. Сколько в ней примеров людей, которые верили, молились и получали ответы на свои молитвы. И при том, сколько в ней записаны молитвы, и даны они нам для нашего назидания и ободрения, чтобы мы сами молились и знали, о чем молиться. Поэтому хочу сказать тем, которые спрашивают, как следует молиться, и тем, которые просят выслать готовые записанные молитвы, на все эти вопросы, дорогие друзья, с большой ясностью отвечает Библия. Точно так же, как вера в Бога и молитва неотделимы друг от друга, так Библия является неотъемлемой частью молитвы. Успех в молитве зависит от того, какую роль в нашей молитве играет Слово Божие, то есть Библия. В Слове Своем Бог говорит ко мне, в молитве я говорю с Богом. Так что молитва – это беседа двух лиц. Бог и ты, не более, не менее. Бог и я должны оба принимать в ней участие. Если в молитве только говорю «я», то слова и мысли будут исключительно моими. В таком случае у меня не будет уверенности, молюсь ли я так, как должно или нет. Молюсь ли я согласно воле Божией? Молюсь ли я так, что могу с уверенностью сказать, что Бог меня слышит и что получу ответ? Что может дать силу и авторитет моей молитве? Только Слово Божие. Возьмем, к примеру, самое первое и основное требование к молитве, самый важный ее элемент, без которого она

0: Говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И все возможно верующему. Поэтому первая и основная причина, почему Библия должна быть неотъемлемой частью в нашей молитве, та, что из нее мы черпаем веру, саму веру. Сама Библия говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Имейте веру Божью, а эту веру дает Бог сам в своем Слове. Читая и размышляя над Его Словом, я прислушиваюсь к тому, что Бог мне говорит. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то что не пожелаете, просите, и будет вам», — говорит Иисус Христос. В молитве, руководясь Священным Писанием, я познаю больше и больше, кем является мой Бог. Через Библию Дух Святой дает мне правильное понятие о Боге, о Его характере, о Его святости, о Его любви, о Его воле. Слово Божие также показывает лично каждому и мне, какой я грешник, что я недостоин быть даже в Его присутствии. Но в то же время Дух Святой через Слово меня уверяет о милости, любви Божией, что Он готов меня принять, простить и полностью оправдать через голгофские заслуги нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому Слово Божие учит меня, кем я являюсь и кем я могу стать по благодати Божией, веруя в Сына Его Иисуса Христа. Дорогой друг, если ты потерпел неудачи в твоих исканиях и попытках молиться, то обратись к Богу с простой детской веры. Начни читать и размышлять над Словом Божьим. Читай Библию, Евангелие, насыщайся Словом Божьим. Оно тебе вдохновит, настроит на молитвенную волну с Богом, наставит, как молиться, о чем просить, и даст притом тебе и веру. Будь настойчив и постоянен в твоих молитвах и чтениях. Начни сейчас же. Ты можешь молиться везде. А если есть возможность, то сделай так, как сказал Иисус. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Пусть поможет тебе сам Господь начать серьезно молиться, и тогда тебе откроется новый прекрасный мир, который ты не мог даже себе представить.
1: Приходи, Иисус, научи нас молитве Твоей. Иисус, приди, Ты нужен мне. Прошу,
2: наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское Христианское Радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
3: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».